ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: Могилеве 4 утра.
1: Прогноз погоды. 9 мая по Могилевской области облачно, местами сильные дожди, в отдельных районах грозы, ветер переменных направлений, местами сильными порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 11, плюс 16.
2: Здесь снова глубокий туман, как тогда все стены дожди. И тихо солдат ей сказал: вернусь я, ты только жди.

Ты как чистой реки поток, что уносит любые сомнения, смоешь след печали, тревог.

и глаза ей туман застилал. Старый врач безнадежно молчал рядом с девочкой нежной, а сержант молодой безутешно сквозь слезы шептал: «Ты продержись, девочка,

0: Видеобилд.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на Видеобилд.бай.
1: Радио Могилев.

0: В Могилеве 5 утра.
1: Мая по Могилевской области облачно, местами сильные дожди, в отдельных районах грозы, ветер переменных направлений, местами сильными порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем +11, +16.

0: Могилеве 7 часов.
1: Прогноз погоды. 9 мая по Могилевской области облачно, местами сильные дожди, в отдельных районах грозы, ветер переменных направлений, местами сильными порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем +11, +16.

0: крепче, ближе, мать, поближе, без остатка.
1: Уважаемые жители Могилевской области, постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
2: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белбай.
3: Октябрьский отдел Департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступлений являются кражи. За год в регионе совершается около 5000 краж. Пятая часть из них в Могилеве. Чтобы обезопасить себя и свое имущество, укрепите окна первого этажа и входные двери. Не оставляйте ключи от квартиры под ковриком. Не впускайте в жилище незнакомых граждан. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Департамент охраны. Ваша безопасность – наша профессия.
4: Наши хиты.

сезон, там не бывает печали. Там ведь всегда интересно. Там лес говорит тишиной, утыкаясь макушкой в венок поднебесный. Там всегда только честно. Там истории жизни, какой не видали мы. Там прошло наше детство, и без этого мы бы собою не стали.

0: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
1: Радио Могилев.

9 мая по Могилевской области облачно, местами сильные дожди, в отдельных районах грозы, ветер переменных направлений, местами сильными порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем +11, +16.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 32 32 32.
2: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом.

0: Могилеве 8 часов.
1: Девятого мая по Могилевской области облачно, местами сильные дожди, в отдельных районах грозы, ветер переменных направлений, местами сильными порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем +11, +16.

Радио Могилев в каждом смартфоне. Качай в App Store и Play Market первый белорусский онлайн-радиоплеер и получай качественно новый уровень поиска и выбора любимых радиостанций. Кликай по иконке RM и слушай нас 24/7. Радио Могилев всегда онлайн на радиоплеер.бай.

9 мая по Могилевской области облачно, местами сильные дожди, в отдельных районах грозы, ветер переменных направлений, местами сильными порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем +11, +16.

сюда возвращаюсь я снова и снова. Над милым Полесьем рассвет, как тогда. Деревни и сквер, все мне кажется новым. Но бережно память хранит те года. Дети ушедшей войны, странники птицы, улетели давно от родных берегов. Встретились вновь, светлой земле поклониться –

Я фотографии достану из альбома, и в детство босоногое взгляну. Уносят годы дальше нас от дома, но близок путь в родную сторону. Сюда возвращаюсь я снова и снова. Над милым Полесьем рассвет, как тогда. Деревня и сквер, все мне кажется новым, но бережно память хранит.

0: и первый поцелуй, и детская слеза. Мне снился отчий дом и мамины глаза.
1: Радио «Магия».

0: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
1: Могилев-Зеленстрой приглашает на работу водителей автомобиля, трактористов. Заработная плата 1800-2500. Иногородним предоставляется арендное жилье. Телефон 8-0222-70-75-41.
2: Наши хиты.

телефоне. Качай в App Store и Play Market первый белорусский онлайн-радиоплеер и получай качественно новый уровень поиска и выбора любимых радиостанций. Кликай по иконке RM и слушай нас 24/7. Радио Могилев всегда онлайн на radioplayer.by.

0: Только хиты, только выгода. Пинкдрев снизил цены. Скидки до 45% на мебель для всего дома. И рассрочка без процентов и поручителей теперь до 24 месяцев. Выбирайте и экономьте. Оцените выгоду. Приходите в Пинкдрев сейчас. Акция действует с 1 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж по телефону +375 29 605 5757 и на сайте Пинкдрев.бай.
1: Дорогие жители, гости всей нашей любимой Беларуси. Булочно-кондитерская компания «Домочай» поздравляет с Днем Великой Победы. Этот праздник – символ мужества, стойкости и единства. Низкий поклон нашим ветеранам за их подвиг в годы войны. Пусть в ваших домах всегда царят мир, благополучие и радость. С праздником Великой Победы!
2: Радио Могилев.

0: і кропка. Прогноз
1: погоди. 9 мая по Могилевской области облачно, местами сильные дожди, в отдельных районах грозы, ветер переменных направлений, местами сильными порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем +11, +16.

0: Мясокомбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
1: Филиал «Могилевские тепловые сети» РУП «Могилев Энерго» сообщает, в связи с проведением плановых работ по подготовке тепловых сетей к отопительному периоду по зоне теплоснабжения котельной номер 1 с 11 по 21 мая будет отсутствовать горячее водоснабжение районов Юбилейный, Техноприбор, улица Ленинская, Пионерская, Первомайская, Крупская, Белинского, проспект Мира. Более подробную информацию можно получить по телефонам 70 50 67 МТС 8 033 319 15 90 или на сайте РУП «Могилев Энерго».
2: Радио «Могилев».

0: Гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: С вами Ира Александрова. Доброй раницы.
2: Авен.
1: Или вы хочете стать незалежным от когось, самый час дейничать.
2: Телец.
1: Змена становища пойдет вам на корысть. Перестановка мебли або змена маршруту, новая прическа або новое знакомство – все это сприяльно.
2: Близняты.
1: У вас достатково своих клопотов, так что жадание допомогчи усім и одразу ни до чего доброго не приведе.
2: Рак.
1: Навод самые устойливые речи могут опынуться не такими уже непохисными.
2: Лео.
1: Можете скинуть с плечей груз лишней отказности, стать больше незалежным человеком.
2: Дева.
1: Вы можете моцно сдивиться, заставший когось знянацку, и просто вас ошеломить некая новина.
2: Шали.
1: Проживите день спокойно и поспробуйте разумно объединять жаданное с махчимым.
2: Скорпион.
1: Головная задача – старанно разобраться у поступающей до вас информации.
2: Стрелец.
1: Пильно сочите за тем, что вы кажете у голос. Слова повинны быть выключно доброзычливыми, навод коли вы робите комусти за увагу.
2: Козярог.
1: Чем меньше вы будете задумываться об махчимых проблемах, тем простее будут вырашаться справы.
2: Водолей.
1: День может принести нечаканный поворот, або просто обставины намекнуть на будущие пирамиды.
2: Рыбы.
1: Спокойно рухайтесь вызначенным шляхом, не оттягивающийся на метусню и новокольных. С вами была Ира Александрова. Доброго дня.
0: Гороскоп. На радио Могилёв.
3: Гороскоп.
1: Новинка на радио Могилёв.

0: Нажимаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Могилеве 10 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко вместе с другими высокими зарубежными гостями по приглашению президента России Владимира Путина принимает участие в торжествах в честь годовщины победы в Великой Отечественной войне. На Красной площади в Москве в эти минуты начинается парад победы. Затем состоится церемония возложения цветов к могиле неизвестного солдата. По возвращению в Беларусь Александр Лукашенко примет участие в торжественных мероприятиях в Минске. Беларусь почтит память погибших в Великой Отечественной войне общенациональной минутой молчания в 12 часов, сообщает Белта. В телерадиоэфире в воинских коллективах на улицах, площадях и других общественных местах страны скорбным эхом прозвучат удары метронома и мелодия реквиема. А в это же время в храмах будет дан колокольный набат, а на транспорте прозвучат сигнальные гудки. В некоторых местах приостановится движение. Беларусь

0: помнит, помнит каждого. Остановимся на минуту, вспомним всех, кто ушел в бессмертие, защитил Родину и подарил нам мирное будущее. В Могилеве День Победы начался с торжественного шествия с духовым оркестром и митинга реквиема «Вечная память в сердцах» у братского захоронения на улице Автозаводской. В 10.30 на площади Ленина состоится парад наследника Великой Победы, а в 10.45 торжественный марш воинских частей Могилевского гарнизона. После этого в 11 часов начнется театрализованное шествие поколений «Беларусь помнит», которое проследует от площади Ленина по улице Первомайской к площади Славы. Важным событием дня станет патриотическая акция, народное возложение и театрализованный митинг «Поклонимся великим тем годам» в 12 часов на площади Славы. В течение всего дня в театральном сквере Могилева будет работать тематическая программа «Живи, цвети, победный май». В Печерском лесопарке с 12 до 16 часов состоится праздничный концерт и городской конкурс «Могилевский пикник». В парке в Подниколье в это же время будет организована военно-патриотическая квест-игра «Мы патриоты». На площади звезд с 12 до 17 часов пройдет городская акция «Вальс победы» и концерт. Музыкальные программы будут проходить в течение дня в разных районах города. Завершится праздничный день на площади Славы. С 21.30 до 23 часов там состоится театрализованный концерт «Они выстояли, чтобы мы жили» и патриотическая акция «Споем День Победы». В 23 часа небо над набережной Днепра раскрасит праздничный фейерверк. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Прогноз погоды. 9 мая по Могилевской области облачно, местами сильные дожди, в отдельных районах грозы, ветер переменных направлений, местами сильными порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 11, плюс 16.
1: От героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам завещанный одним мы в груди храним.

в лицо. Вот застыл батальон в строю, слава старых друзей узнаю. А тем лет 25 трудный путь им пришлось пройти. Это те, кто в штыки поднимался как один, те, кто брал Берлин. Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. И глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть.

0: Компания «Бабушкина Крынка» поздравляет с Днем Победы. Низкий поклон ветеранам. Мира, здоровья и счастья.
1: Радио «Могилев».

0: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
1: Подскажите, а где ближайший Альфа-банк?
2: Там, где ваш бизнес.
3: Откроем счет для бизнеса в Альфе бесплатно и онлайн. С обслуживанием от 0 рублей в месяц. С любыми оплатами с Альфа-кассы. Подробнее на Альфа-банк by Business или по телефону 7464.

9 мая по Могилевской области облачно, местами сильные дожди, в отдельных районах грозы, ветер переменных направлений, местами сильными порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем +11, +16.

жмет траву. Навеки в нашем сердце десантные войска. Мы, засыпая, видим синеву. В тугих, как струны, стропах нам ветры пропоют.

0: Дорогие жители, гости всей нашей любимой Беларуси, булочно-кондитерская компания «Домочай» поздравляет с Днем Великой Победы. Этот праздник – символ мужества, стойкости и единства. Низкий поклон нашим ветеранам за их подвиг в годы войны. Пусть в ваших домах всегда царят мир, благополучие и радость. С праздником Великой Победы!
1: Радио Могилев.

0: В Могилеве 11 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил соотечественников с великим праздником Днем Победы Советского Народа в Великой Отечественной войне. Об этом Белта сообщили в пресс-службе главы государства. Александр Лукашенко напомнил, что для белорусов это священная дата. «Мы отдаем дань уважения тем, кто спас человечество от фашизма, отстоял нашу независимость и счастливое будущее. Мы гордимся отважным поколением победителей. И наш долг перед ними – беречь мир на своей земле и хранить правду о той войне». Беларусь почтит память погибших в Великой Отечественной войне общенациональной минутой молчания в 12 часов, сообщает Белта. В телерадиоэфире в воинских коллективах, на улицах, площадях и других общественных местах страны скорбным эхом прозвучат удары метронома и мелодия реквиема. В это же время в храмах будет дан колокольный набат, а на транспорте прозвучат сигнальные гудки. В некоторых местах приостановится движение. Беларусь помнит, помнит каждого. Остановимся на минуту, вспомним всех, кто ушел в бессмертие, защитил Родину и подарил нам мирное будущее. Накануне Великого Дня Победы в разных уголках Беларуси спасатели и молодежное крыло МЧС исполнили легендарную песню «День Победы». Слова знаменитой песни прозвучали в местах воинской славы, став живым мостом между поколениями. Музыка создала атмосферу непоколебимой стойкости, вечной благодарности и безграничной любви к Отечеству, напоминая каждому о подвиге тех, кто даровал нам мир и свободу. Могилевщина празднует День Победы. В областном центре в эти минуты начинается театрализованное шествие поколений «Беларусь помнит». Участники проследуют от площади Ленина по улице Первомайской к площади Славы. Важным событием дня станет патриотическая акция «Народное возложение» и театрализованный митинг «Поклонимся великим тем годам» в 12 часов на площади Славы. Музыкальные программы будут проходить в течение дня в разных районах города. Завершится праздничный день на площади Славы. С 21.30 до 23 часов здесь состоится театрализованный концерт «Они выстояли, чтобы мы жили» и патриотическая акция «Споем День Победы». В 23 часа небо над набережной Днепра раскрасит праздничный фейерверк. Телеканал «Беларусь-4 Могилев» 9 мая в 12 часов будет вести прямую трансляцию с площади Славы в Могилеве, патриотической акции «Народное возложение» и театрализованного митинга «Поклонимся великим тем годам». Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Прогноз погоды. 9 мая по Могилевской области облачно, местами сильные дожди, в отдельных районах грозы, ветер переменных направлений, местами сильными порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 11, плюс 16.

0: Компания «Бабушкина Крынка» поздравляет с Днем Победы. Низкий поклон ветеранам. Мира, здоровья и счастья.
1: Радио «Могилев».

0: Агрокомбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
1: Радио Могилев.

9 мая по Могилевской области облачно, местами сильные дожди, в отдельных районах грозы, ветер переменных направлений, местами сильными порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем +11, +16.

0: Подскажите, а где ближайший Альфа-банк?
1: Там, где ваш бизнес.
2: Откроем счет для бизнеса в Альфе бесплатно и онлайн. С обслуживанием от 0 рублей в месяц. С любыми оплатами с Альфа-кассы. Подробнее на Альфа-банк by Business или по телефону 7464.
3: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Могилев. Улица Габровская, 23А. 16 мая в 12:00.
4: Мебель, которая радует. Приз, который вдохновляет. Пинск Древ проводит рекламную игру. При чеке на сумму от 1000 рублей можно выиграть трендовый комплект. Дизайнерское кресло «Релакс» и журнальный стол. Только с 1 по 31 мая. Покупайте, регистрируйтесь и выигрывайте. Организатор рекламной игры «Покупай и выигрывай» ТУП «Пинск Древ» Могилев. Срок акции с 1 мая по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения по телефону плюс 375-222-73-84-16 на сайте pinskdrev.by.
5: Дорогие жители, гости всей нашей любимой Беларуси, булочно-кондитерская компания «Домочай» поздравляет с Днем Великой Победы. Этот праздник – символ мужества, стойкости и единства. Низкий поклон нашим ветеранам за их подвиг в годы войны. Пусть в ваших домах всегда царят мир, благополучие и радость. С праздником Великой Победы!
6: Радио Могилев.

Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ.

0: Топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белпай.
1: Что для вас значит работа?
2: Когда просыпаешься утром с охотой.
3: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
2: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
1: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
4: Заказать рекламу на радио Могилев сегодня?
5: Это базовый минимум.

что снится тебе, солдат. Вероломно, внезапно, бесчестно, Великая Отечественная война зашла в твой дом без стука, с огнем, сталью и смертью. Ты принял удар, и твой дух оказался прочнее каменных стен. Ты рвался в атаку. Был с тобой рядом твой брат и соратник. Оружие стало твоим пером. Армады мешали с золой твоей земли. Снаряды бомбили твои города, ты сражался. Ты выживал. Окруженный, непокоренный. Ты вырывался из плена войны, ты пробивался сквозь дым и огонь, чтобы горстью священной земли засыпать адский котел. За каждого убитого без вины, за судьбы задушенные, заморенные, расстрелянные, стертые с лица земли, за обездоленных, сгоревших заживо, всей семьей, в своих домах, на своих улицах, в своих деревнях, за обескровленных, замученных, истерзанных наших детей, которые не стали взрослыми, за вдов и матерей, чей тихий скорбный плач раздавался по стране в пугающем многоголосье. Солдат, ты сражался за будущее, за свободу, за родину, за победу. Твой путь увековечен на страницах истории. Ты отдал свою жизнь, чтобы жить могли мы. Ты отдал свое имя, чтобы мы могли зваться народом. Что снится тебе, солдат, под мирным небом Беларуси? На мирной земле нашей твой подвиг бессмертен. В Беларуси минута молчания. В Беларуси минута памяти.

0: В Беларуси только что прошла минута молчания. Наша страна почтила память погибших в Великой Отечественной войне. В теле- и радиоэфире, в воинских коллективах, на улицах, площадях и других общественных местах страны скорбным эхом прозвучали удары метронома и мелодия реквиема. В храмах дан колокольный набат, а на транспорте прозвучали сигнальные гудки. Беларусь помнит. Помнит каждого. Всех, кто ушел в бессмертие, защитил Родину и подарил нам мирное будущее. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил соотечественников с 81-й годовщиной победы советского народа в Великой Отечественной войне. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. «Сегодня мы все больше осознаем ответственность за сохранение хрупкой безопасности на планете, дабы не повторить трагедию прошлого», — говорится в поздравлении. Поэтому Беларусь призывает все государства к диалогу вместо конфликтов, к развитию вместо разрушения, к сохранению наследия Великой Победы во имя счастливого будущего новых поколений. Александр Лукашенко наблюдал за военным парадом на Красной площади в Москве. После вместе с зарубежными лидерами возложил венок и цветы к могиле неизвестного солдата, передает Белта. «Победа в Великой Отечественной войне – это великое достояние», – заявил глава государства накануне на встрече в Кремле с президентом России Владимиром Путиным. «Наши предки спасли от коричневой чумы не только Европу, весь мир. Ясно, что было бы не только с нами, проиграй эту войну, наши предшественники. Это наше великое достояние. Это достояние и россиян, и белорусов, и всех республик Советского Союза», отметил Александр Лукашенко. Он обратил внимание на позицию некоторых, с кем мы ранее жили в одном государстве, кто почему-то отказывается признавать этот праздник.
1: Просто некрасиво и противно, откровенно говоря, когда наблюдаешь за некоторыми нашими, в кавычках, товарищами, которые решили не то что забыть, а уже бросить под ноги эту победу. Но мы-то не можем с вами эту победу кому-то отдать. Это наше достояние, это наше достижение. Белорусы потеряли каждого третьего в этой войне. Какой президент в Беларуси может себе позволить бросить под ноги, как тряпку, эту великую победу? Никакой. Поэтому я вам благодарен за то, что вы постоянно приглашаете меня. Ну, считайте, белорусский народ к участию в этом великом действии. Когда-то наши предки по Красной площади в трудные времена проходили очень ярко и уходили на фронт с первого парада. Я этим горжусь. Знаю, что и вы это цените и гордитесь. Поэтому придет время, когда к нам будут проситься сюда, чтобы побыть на этой площади. Ну, а сегодня время показало, кто есть кто.
0: Могилевщина празднует День Победы. Тысячи жителей Могилева принимают участие в праздничных мероприятиях к 81-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне. По традиции 9 мая в центре города праздничную программу открыли парад потомков Великой Победы, торжественный марш воинских частей Могилевского гарнизона, а также театрализованное шествие поколений «Беларусь помнит». Могилевчане и гости города приветствовали участников парада. Люди пришли целыми семьями.
2: Мы пришли, чтобы отпраздновать праздник День Победы, потому что наш прадедушка воевал за нашу родину.
3: Мы чтим это, уважаем. Это для нас очень большой праздник.
4: Это большая честь сюда прийти. Хорошо вспомнить про тех солдат, которые воевали здесь за свободу.
5: Важно для того, чтобы наши дети, наше будущее поколение жили в мире.
6: Светлый, очень хороший праздник. Нашу свободу принес этот праздник нам.
7: Почтить память тем людям, которые за нас отдали свои жизни и боролись за мир на земле, который сейчас у нас.
8: Кто-то за нас жизни свои положил для того, чтобы мы сегодня вот здесь все собрались, вспомнили их память.
0: И в завершение, только по 31 мая в Зика украшения с бриллиантами с фиксированной скидкой 25%. Зика – ваши драгоценные моменты. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области облачно, местами сильные дожди, в отдельных районах грозы, ветер переменных направлений, местами сильными порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем +11, +16. Сейчас в Могилеве +11.

0: Компания «Бабушкина Крынка» поздравляет с Днем Победы. Низкий поклон ветеранам. Мира, здоровья и счастья.
1: Радио «Могилев».

0: разные. Кто-то любит веселиться, кто-то тешит себя воспоминаниями, а кто-то хочет быть модным. Мы разные, и это здорово. Но нас объединяет мобильное приложение «Радио Плеер Беларусь» и сайт radioplayer.by. FM всегда с тобой.
1: Подскажите, а где ближайший Альфа-банк?
2: Там, где ваш бизнес.
3: Откроем счет для бизнеса в Альфе бесплатно и онлайн. С обслуживанием от 0 рублей в месяц. С любыми оплатами с Альфа-кассы. Подробнее на Альфа-банк by Business или по телефону 7464.
4: Только по 31 мая. В золотой мечте еще больше украшений, еще больше скидок. Не упустите шанс приобрести избранные изделия из золота и серебра с увеличенными скидками. Подробности на gold-dream.by или по телефону плюс 375 29 232 44 44. Наши хиты.

0: 9 мая на календаре. Великий день сегодня. День Победы. Я вам желаю мирного неба над головой, неограниченных возможностей, ярких эмоций и побед как можно больше. И мы на Радио Могилев продолжаем радиомарафон «Память в каждой ноте», который продолжает объединять всех желающих для всех и всех, кому есть что сказать и есть о чем вспомнить, и есть о ком вспомнить, о людях, благодаря которым мы живем в мирной Беларуси. И прямо сейчас у нас гости. Кстати, не забывайте, что у нас идут прямые эфиры в Инстаграм и ТикТок, радио нижнее подчеркивание Могилев. Там вы можете посмотреть, послушать наших гостей, как они будут петь, как они будут рассказывать свои истории, истории своих семей. Так что присоединяйтесь к радиомарафону и онлайн. Ну а я продолжу знакомить вас с нашими гостями. У нас сегодня депутат Могилевского областного совета депутатов, председатель Молодежного совета Федерации профсоюзов Беларуси Кирилл Шустик и начальник сектора по идеологической работе, председатель Молодежного совета Могилев облгаза Александра Колеснева. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Сегодня великий день, и мне, конечно, в первую очередь хотелось бы спросить, что он для вас означает?
1: День и правда великий, и, знаете, пожалуй, это самый главный праздник в году, несмотря на все остальные, потому что та победа, которая была добыта тогда нашими дедами и прадедами, она бесценна. Если бы не лозунги победные наших бойцов Красной Армии, то сегодняшнего дня для нас, для всех, могло в целом-то и не быть. Поэтому это главный праздник, который мы любим, который мы ценим. Всегда очень приятно смотреть на глаза ребят, которые сегодня, мы вот прибежали буквально только с нашего шествия праздничного. Огромное количество людей, радостные глаза. Это очень-очень приятно и, так сказать, вдохновляет на какие-то большие новые свершения.
0: Спасибо большое. Александр, я знаю, что у вас есть история, ваша семейная история. Расскажите.
2: Я скажу больше, что это, знаете, как работает твой второй дом, и про семейную историю, если говорить. В прошлом году мы с работниками нашего предприятия, со всем нашим коллективом написали книгу, она называется «Путь к Великой Победе.

0: Я не успела у него спросить все, что мне хотелось бы у него узнать про Великую Победу и вообще, как все это происходило. Но в этой книге, которую мы написали с нашими работниками, есть очень много историй, особенно историй о женщинах. О женщинах, которые были тогда в то время, которые защищали нашу родину. И вот одна из историй мне очень запала в душу моего коллеги, когда он рассказывал о том, что у него была бабушка, ей был 21 год, когда началась Великая Отечественная война. Она в этом юном возрасте, скажем так, воспитывала двух своих братьев, помогала им, шила для них одежду. И один из этих братьев, он стал героем Советского Союза. И когда читаешь строки этой книги и понимаешь, что каждый из них вложился, понимаешь не только цену этого праздника, но и чувствуешь это вдохновение, которое позволяет тебе двигаться дальше и понимать, что молодежь же сегодня, она не только думает о будущем, она вспоминает то прошлое, которое было, и считает это как своей точкой опоры для того, чтобы двигаться дальше.
1: Совершенно верно.
2: Поэтому... Саша рассказывает историю, у меня мурашки по всему телу.
0: Поэтому 9 мая — это по-настоящему волшебный праздник, и сегодня с уверенностью можно сказать, что мы та молодежь, которая в жизни не отдаст свою ни землю, ни родину, не даст в обиду, и всегда будет ее защищать и хранить в памяти, в сердце, в общем, со всей любовью к нашей любимой Беларуси.
1: Вдохновляясь сегодняшним днем, мне кажется, нет ни одного человека, кто бы не подумал о том, что да, мы сможем ради того, чтобы почтить память наших людей, которые за нас положили свои жизни. Да, это прекрасный праздник и прекрасный повод вспомнить этих замечательных героев. Я знаю, вы сегодня подготовили нам песню. Какую?

0: Катюшу.
1: Будем петь песню Катюшу, друзья, присоединяйтесь к эфиру онлайн, ТикТок и Инстаграм, радио, нижнее подчеркивание, Могилев. Там мы и услышим, как депутат Могилевского областного совета депутатов, председатель Молодежного совета Федерации профсоюзов Беларуси Кирилл Шустик и начальник сектора по идеологической работе, председатель Молодежного совета Могилев Облгаза Александра Колеснева будут исполнять Катюшу. Присоединяйтесь.
2: Радио Могилев.

Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

9 мая по Могилевской области облачно, местами сильные дожди, в отдельных районах грозы, ветер переменных направлений, местами сильными порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем +11, +16.

0: Комбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
1: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Могилев, улица Габровская, 23А, 16 мая в 12:00.
2: Обновляйте, отдыхайте. В пятом элементе только до 1 июня. Покупай 4К телевизор Hisense диагональю 55 дюймов с мини-LED-экраном и объемным трехмерным звуком Dolby Atmos со скидкой и оплатой частями на 20 месяцев всего от 99 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
3: Дорогие жители, гости всей нашей любимой Беларуси. Булочно-кондитерская компания «Домочай» поздравляет с Днем Великой Победы. Этот праздник – символ мужества, стойкости и единства. Низкий поклон нашим ветеранам за их подвиг в годы войны. Пусть в ваших домах всегда царят мир, благополучие и радость. С праздником Великой Победы!
4: Радио «Могилев».

привет. Именно с этих слов вы можете начинать все свои сообщения, потому что в следующем часе у нас стартует программа «Привет в обед», где мы с удовольствием всех ваших близких поздравим, с чем скажете «Привет, праздник», день рождения, свадьбы, крестины, все, что хотите. С удовольствием присоединимся к вашим празднику, конечно, от души поздравим.

0: Только хиты, только выгода. Пингдрев снизил цены. Скидки до 45% на мебель для всего дома. И рассрочка без процентов и поручителей теперь до 24 месяцев. Выбирайте и экономьте. Оцените выгоду. Приходите в Пингдрев сейчас. Акция действует с 1 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж по телефону плюс 375 29 605 57 57 и на сайте Пингдрев.бай.
1: Бриллиантовая весна в Зика. Только по 31 мая покупайте украшения с бриллиантами с фиксированной скидкой 25%. Зика. Ваши драгоценные моменты. Подробности на сайте Zika.бай и по телефону 8029-324-6666.
2: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
3: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Президент Беларуси в Москве присутствовал на параде в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, передает Белта. Александр Лукашенко прибыл на Красную площадь вместе с президентом России Владимиром Путиным. После военного парада Александр Лукашенко и главы делегации возложили цветы к могиле неизвестного солдата у стен Кремля, почтив память погибших в Великой Отечественной войне. В торжествах в Москве также приняли участие президенты Казахстана, Узбекистана, Лаоса и верховный правитель Малайзии. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил журналистам, что у него хорошее впечатление от парада Победы в Москве, передает Белта. «Я переживал, что вы укоротили его. Я вам скажу, что очень даже хорошо получилось. У меня хорошее впечатление», — сказал глава государства. «Даже если не пригласили бы, я бы приехал на свою Красную площадь, свою Москву. Я родился, когда Москва была столицей Советского Союза», — заявил Александр Лукашенко. Президент подчеркнул, что День Победы — великий праздник. «Как показали нынешние времена, никто не сможет нам помешать праздновать эту великую победу. Это наше достояние. Потерять нельзя», — сказал он. Александр Лукашенко добавил, что после торжественных мероприятий в Москве направляется в Минск, чтобы уже в белорусской столице принять участие в торжествах по случаю Дня Победы. Александр Лукашенко накануне на встрече в Кремле с президентом России Владимиром Путиным заявил об отсутствии серьезных споров в белорусско-российских отношениях, передает Белта. Президент отметил, что на постсоветском пространстве Беларусь по объему взаимной торговли является основным партнером России.
1: Конечно, при таких огромных объемах, под 60 миллиардов долларов, уже считайте, всегда будут какие-то проблемы. Но мы как-то прилично живем вот эти годы. У нас никогда не было серьезных споров. Один-два вопроса, которые мы обсуждаем, не поручаем правительству разрулить их. Наверное, полтора вопроса, которые мы с вами обсудим. А остальное – это наша победа великая. Спасибо, что пригласили.
0: Александр Лукашенко поздравил зарубежных лидеров с Днем Победы в Великой Отечественной войне. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Поздравительное послание направлено президентам Азербайджана, Армении, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, премьер-министру Словакии Роберту Фицо, а также народам Молдовы и Украины. «Это наша победа, победа наших дедов и прадедов». Председатель Могилевского облсполкома Анатолий Саченко принял участие в параде, посвященном 81-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В интервью журналистам губернатор напомнил о попытках переписать историю войны. «Однако мы, внуки и правнуки победителей, твердо знаем, что победа – это наша. Ее завоевали наши деды и прадеды. Мы никогда и никому ее не отдадим», – подчеркнул Анатолий Саченко.
2: Победа дает нам понимание и осознание того, что мы сегодня живем под мирным небом. И мы должны понимать, что как наши деды и прадеды тогда защищали, так и мы сегодня должны защищать свою родину. Защищать мирным трудом, защищать своим единством. А если есть необходимость, то взяться за оружие, и чтобы ни наши дети, ни наши внуки не знали войн, не знали горя. Но самое главное сегодня, что мы все вместе, мы едины, что у нас есть страна, которую мы любим, что мы живем в спокойной стране, и мы должны это ценить.
0: И в завершение, только по 31 мая в «Золотой мечте» еще больше украшений и еще больше скидок. Не упустите шанс приобрести избранные изделия из золота и серебра с увеличенными скидками. Подробности на goldefisdream.by и по телефону плюс 375-29-232-44-44. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, местами небольшие кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы, в ночные утренние часы местами слабый туман, ветер юго-западный, западный, температура воздуха ночью плюс 3, плюс 8, и днем плюс 13, плюс 18. Сейчас в Могилеве плюс 11.
3: Новости! Привет, Побед!
4: Слушай и поздравляю, поздравляю и слушай!
5: Добрый день, человечество! С праздником, мои хорошие! С Днем Великой Победы! Стартовал и привет в обед! И мне кажется, это время будет жарким, так как выходные. И, конечно же, какие выходные без компании или просто человек, который вам дорог. Хотите сделать ему приятно? Вот и расскажите во всеуслышание о своих чувствах. Поверьте, в ближайшие пару дней он точно с благодарностью будет вспоминать ваши слова. В студии Ира Александрова. И я вам с удовольствием все ваши сообщения, привет и признания, поздравления доставлю, кому скажете. Так что пишите уже сейчас на 9940 и на Viber через 44 56 86 176.

0: Компания «Бабушкина Крынка» поздравляет с Днем Победы. Низкий поклон ветеранам. Мира, здоровья и счастья.
1: Радио «Могилев».
2: Ты думал, все понарошку.

0: царском золоте финальные цены на хиты. Только по 31 мая. Увеличенные скидки на любимые хиты. Обновите свою ювелирную коллекцию в царском выгодно. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону плюс 375 29 716 44 44.
1: Что для вас работа? Стабильный доход?
2: Это классная команда и карьерный взлет.
3: Сыну велик, а в доме новая крыша.
4: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
5: Работа – это способ исполнить мечты.

0: Радиомарафон «Память в каждой ноте» продолжает объединять всех желающих и всех, кому есть что сказать и о ком вспомнить, о людях, благодаря которым мы живем в мирной Беларуси. Радиомарафон, конечно же, посвящен Дню Победы, и прямо сейчас у нас в студии появились еще гости. Это заместитель председателя Могилевского областного совета депутатов, первый секретарь Могилевского областного комитета Коммунистической партии Беларуси Михаил Жудро и депутат Могилевского областного совета депутатов, председатель Могилевской областной организации Либерально-демократической партии Беларуси Александр Лободырев. Здравствуйте, мужчины!
1: Здравствуйте.
0: В год белорусской женщины мы вспоминаем истории о наших землячках. Я знаю, что у вас есть такие вот семейные истории. Поделитесь, пожалуйста.
1: Да. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Ну, хотелось бы, конечно, всех поздравить с Днем Победы, пожелать нам всем мирного неба. И да, действительно, у меня есть семейная история. Это история жизни двух моих бабушек и по отцовской линии, и по материнской линии, которые были принудительно в начале войны угнаны на принудительную работу в Германию. Как они думали, что это была Германия, а уже спустя много-много времени они нам рассказывали, внукам своим, что это была территория современной Польши, западной Польши, и вторая бабушка на территории Австрии трудились. Одна бабушка была около года находилась там в таком принудительном рабстве, а вторая порядка полутора лет. И я вот вырос на историях своих бабушек. Они так получилось, что рассказывали нам не только в преддверии 9 мая, а постоянно рассказывали о невероятных сложных условиях работы там, на заводе, на фабрике. Работа действительно была каторжная. Давали там пару кусочков хлеба на день и в аду. Ну, так как они были молодые, им этого хватало, работали. И вот на протяжении всей своей жизни, конечно, им 17 лет тогда было, бабушка, одна и вторая бабушка 1926 года рождения. Отпечаток, вот эти вот условия формирования их личности тогда в 17-летнем возрасте повлияло и на всю их жизнь. Они, конечно, как и все ветераны, говорили, повторяли часто одни и те же слова, что бы ни было войны. И действительно, мы, слушая эти все истории, тоже воспитывались в этом духе, в духе миролюбия, и все наше общество белорусское также миролюбивое, в чем подтверждение являются и слова нашего главного текста страны, это гимн Беларуси. Поэтому бабушки, одна и вторая, одну звали Надежда Ефимовна, вторую Анастасия Дмитриевна, одна уроженка была Горецкого района, вторая уроженка Чауского района. Всю жизнь они работали, одна, потом в Чаусах жила всю жизнь, работала, вторая бабушка работала всю жизнь на мясокомбинате Могилевском. Приучены к тяжелому труду вот тогда, к такому каторжному. И, как я уже сказал выше, что действительно на них повлияло, на их характер. Они были очень требовательны и к нам, и к своим детям, и к внукам. Приучили нас к труду, я вам скажу. И во многом благодаря этому, этому мы, внуки, а внуков достаточно много, мы выросли довольно трудолюбивыми и такие вот действительно потомки и наследники победителей. Так как 26-й год — это год белорусской женщины, история была о бабушках, о наших семейных женщинах, самых главных наших матерях старших. Но есть такие же истории и про дедушка. Дедушка у меня тоже ветеран войны. Но это, я думаю, в следующих эфирах. Еще раз всех с праздником.
0: Да, спасибо большое. Я знаю, что и у Михаила тоже есть какая-то семейная история. Так что, Михаил, тоже от вас ждем рассказ.
2: Добрый день. Ну, мы привыкли воспринимать войну как мужское дело. Железо, сталь, окопы, атаки. Женщина в нашем сознании — это прежде всего мать, хранитель очага. Но когда беда приходит в дом, женщина берет в руки оружие не для того, чтобы убивать, а для того, чтобы защищать жизнь. Сегодня я хочу напомнить, какой ценой хрупкие женщины приближали нашу победу. Я хочу рассказать о двух судьбах тех, которые были педагогами в городе Могилеве, и как они сражали, как они приближали нашу победу. Базлева Мария Ивановна. Когда был город Могилев оккупирован, Мария Ивановна стала активно участвовать в подпольных, партизанской борьбе против фашистов. В 1942-1944 годах была разведчицей, связана с десантной группой майора Наумовича, действующей в районе города Могилева по заданию штаба Западного фронта. Помогала десантникам в вопросах разведки в городе. Была связной Могилевского подполья обкома партии. В мае 43-го года при выполнении боевого задания девушка была ранена, но продолжила бороться с фашистскими оккупантами до окончателя освобождения города. За свою деятельность в те страшные годы Мария Ивановна получила множество наград, среди которых орден Отечества войны второй степени, медали за отвагу, за победу над Германией. После войны работала учителем географии, заучем, директором средней школы номер 11 города Могилева. Благодаря ее усилиям в 1964 году был создан школьный музей боевой славы, признан одним из лучших в области, ставшим центром военно-патриотического воспитания школьников нескольких поколений. Разделы музея и стенды, посвященные обороне Могилева, подполью и партизанскому движению на территории области. И еще про одну семью хочу рассказать. Козловская, судьбу Козловской Елизаветы Николаевны. Почетный гражданин города Могилева. Родилась в 1897 году в Могилеве. После окончания Могилевского Мариинской гимназии работала учителем в Карабановской начальной школе. В 42 года ушла на фронт. В начале Великой Отечественной войны прошла обучение на курсах медсестер и поступила в госпиталь Западного фронта. Неутомимая, чуткая, заботливая сестра. Она самоотверженно ухаживает за самыми тяжелыми ранеными, которые звали ее мать. В звании старшины прошла путь от Москвы до Берлина. После войны снова вернулась к педагогической деятельности, продолжала воспитывать подрастающее поколение в средней школе номер 9 города Могилева. Работала учителем русского языка и литературы, организатором внеклассной и внешкольной работы. В 1947 году удостоена почетного звания «Заслуженный учитель школы БССР». Это одна из высоких наград. Почетный гражданин Могилева. Память о войне не имеет сроков давности. Она вечна. Жизнь продолжается. Учитель, стоящий у доски, это и есть символ продолжения жизни, ее преемственность и непрерывность в вечном движении вперед. Вот о таких судьбах я хотел бы сегодня поделиться с вами. Спасибо.
0: Спасибо большое, очень интересные рассказы. Конечно же, по традиции наши гости исполняют песни. Так что, друзья мои, заходите в наш Инстаграм, ТикТок, радио нижнее подчеркивание Могилев, и ждем от наших гостей, конечно же, композицию.
3: Радио Могилев.
4: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, местами небольшие кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы. В ночные утренние часы местами слабый туман. Ветер юго-западный, западный. Температура воздуха ночью +3, +8. И днем +13, +18.

0: Компания «Бабушкина Крынка» поздравляет с Днем Победы. Низкий поклон ветеранам. Мира, здоровья и счастья.
1: Радио «Могилев».

Сегодня день, у меня в своем окружении множество друзей, знакомых, родных, близких. Найдутся люди, о которых вам хочется именно сегодня вспомнить с особой нежностью и восторгом. Итак, вот что есть к этой минуте. Поздравления у нас есть для дорогого кума Агафонова Геннадия Викторовича с юбилеем. Здоровья, счастья, быть добру и миру. Спешим в гости в

0: Поздравляю вас, уважаемый Геннадий Викторович, с днем рождения, конечно, благополучия, конечно, счастья и, конечно, исполнения всяческих ваших желаний. Пусть день сегодняшний вас порадует, ну и, конечно, кумовья ваши тоже быстренько-быстренько до вас доедут. Хорошего вам дня и незабываемого. Далее, добрый день, Радио Могилев, большой привет летит в деревню Цезарова, которая отмечает праздник. Гости начинают собираться за большим столом: Виталий, Петя, Валя, Оксана, Алексей, Катя, Света и ее сын Алексей. Всему Всепомческому району огромный-огромный привет. Это пишет Дмитрий, и мы с удовольствием передаем вам привет и пожелаем удивительного и запоминающегося дня. Я думаю, что именно таким он у вас и собирается быть. Далее, привет, Радио Могилев. Праздничного всем настроения. Ветеранам огромное спасибо за мирное небо над головой. Это все от Всеволода пришло. Конечно, всем нашим ветеранам низкий поклон. Огромное спасибо за наше чистое небо, за нашу землю. И присоединяюсь ко всем поздравлениям, которые услышат сегодня наши ветераны. Ну, а мы продолжаем.
1: Привет в обед! Слушай и поздравляй, поздравляй и слушай.
2: Новинка на Радио Могилев.

0: мужскую жаншину. Яна з упевненностью глядеть у будучиню и с пешотой ставится до своей родимы. Яскравое мое житё, яскравая я. Подробязней на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
1: Обновляйте, отдыхайте. В пятом элементе только до 1 июня покупай стиральную машину Hot Point с загрузкой 7 кг, с инверторным двигателем и паровой обработкой с оплатой частями на 12 месяцев всего от 114 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
2: Дорогие жители, гости всей нашей любимой Беларуси, булочно-кондитерская компания «Домочай» поздравляет с Днем Великой Победы. Этот праздник – символ мужества, стойкости и единства. Низкий поклон нашим ветеранам за их подвиг в годы войны. Пусть в ваших домах всегда царят мир, благополучие и радость. С праздником Великой Победы!
3: Алиса, как заказать рекламу на радио «Могилев»?
4: Телефон рекламной службы 32 32 32.

Ну что, у нас все честно. Кто пишет, тот и слышит свои сообщения в эфире. И вот что есть к этой минуте. Всех с праздником, Днем Победы. А еще поздравляем с днем рождения Черепко Елену Владимировну. Здоровья тебе, удачи, счастья, много голубого неба, хорошего настроения. Это поселок Елизово у нас на связи. Анна, с удовольствием я присоединяюсь к вашему поздравлению для Елены Владимировны. И, конечно, пожелаю, как девочка-девочке, светящихся глаз, исполнения желаний. И пускай все ваши вот эти вот женские стремления находят воплощение в вашей жизни. Далее, весь народ с Днем Победы. Поздравьте всю семью Кириленко и двух бабушек, и дедушку. Они знают о войне не из книг. Всем здоровья, мирного неба. Это Павел и Ольга написали. Поздравляем от всей души. И еще у нас пламенный привет любимому мужу Паршину Андрею. Все будет хорошо. Это жена Наталья, уверена. Конечно, поддержка близких – это здорово. Это лишний раз доказывает вашу значимость. Поэтому всем нам отличного продолжения дня и шикарного настроения. Ну, а мы встретимся уже после 3 часов. Но не забывайте, что в Инстаграм и ТикТок у нас стримы проходят, где наши гости делятся своими историями, историями своих семей о прекрасных женщинах, которые помогали ковать победу и привели нас к сегодняшнему дню. Ну и присоединяйтесь к онлайн-трансляциям радио Нижнее подчеркивание Могилев, Инстаграм и ТикТок.

0: некому сказать.
1: В Могилеве 14 часов.
2: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко высказал надежду на нормализацию сложной и напряженной обстановки в мире. Об этом он заявил журналистам в Москве, передает Билд. Один из журналистов поинтересовался, спокойно ли себя ощущает президент, несмотря на то, что происходит вокруг. «Я всегда был спокоен, и сегодня тем более все будет нормально. Все хотят жить. И американцы, и украинцы, и россияне, и белорусы. Поэтому все будет нормально. В основе жизнь», уверен глава государства. Отвечая на вопрос по поводу вооружений, которые имеются в распоряжении военных в России и Беларуси, Александр Лукашенко сказал: «Я знаю хорошо ваше вооружение, потому что они и наши. Кое-что мы уже добавили к тому, что у вас есть. Кое-что мы приобрели у вас. Поэтому сегодня мы как никогда обладаем хорошим арсеналом хорошего оружия». Президент Беларуси Александр Лукашенко в поздравлении народу Украины по случаю Дня Победы подчеркнул, что любые попытки переписать историю и посеять недоверие между народами стран обеспечены на провал. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Поздравляя народ Украины с Днем Великой Победы, глава государства отметил: «Беларусы и украинцы стояли рядом в страшных испытаниях. Вместе переживали боль, потерь и радость долгожданной весны 1945 года. Сегодня очень важно передать потомкам правду о совместной борьбе с нацизмом, которая стала проявлением безграничной силы и единства. В Беларуси помнят украинских героев, которые пожертвовали своей жизнью ради освобождения белорусской земли. Любые попытки переписать историю и посеять недоверие между нашими народами обречены на провал». Александр Лукашенко пожелал украинским ветеранам Великой Отечественной войны здоровья и долголетия, а жителям Украины скорейшего установления мира и согласия. В Могилеве широкомасштабно отмечают 9 мая. Тысячи жителей Могилева принимают участие в тематических мероприятиях. Праздничную программу в честь 81-й годовщины Победы Советского народа в Великой Отечественной войне в областном центре открыли парад потомков Великой Победы, торжественный марш воинских частей Могилевского гарнизона, а также театрализованное шествие поколений «Беларусь помнит». Впервые в параде приняли участие воспитанники военно-патриотических клубов Могилевской области.
3: Я Скинучинского государственного аграрного колледжа, являюсь членом военно-патриотического клуба «За Родину». Для меня 9 мая – это праздник. Наши деды, прадеды и все поколение отстояли нашу Родину. Это значимый праздник для всех нас, и его нельзя забывать ни в коем случае.
4: Меня зовут Яна, я из военно-патриотического клуба «Зубр» Костюковичевского РОВД. 9 мая для меня – это День Победы, когда можно почтить память наших прадедов, которые боролись за жизнь и за процветание нашей Родины. Всех с праздником! Поздравляю.
5: Я Бондаренко Виктория с города Осиповичи, военно-патриотический клуб «Волод». Для меня 9 мая – это большое уважение к ветеранам войны, к детям войны. Всех с праздником!

«Бедный май». На площади Единства развернулось арт-пространство «Дети рисуют победу». В Комсомольском сквере выставка учебных заведений «Никто не забыт, ничто не забыто». В Печерском лесопарке проходит праздничный концерт «Поклон тебе, Великая Победа». Программа «Поклон вам, низкие женщины войны» и городской конкурс «Могилевский пикник». В парке в Подниколье организована военно-патриотическая квест-игра «Мы патриоты». На площади Звезды 17 часов будет продолжаться вальс Победы и концерт «Песни Великого Подвига». В 14 часов на площади Единства начнется интерактивная музыкальная акция «Песни Великой Победы». А возле дома сопровождаемого проживания молодежный танцевальный флешмоб «Победный вальс». В сквере 700-летия Могилева с 14 до 16 часов будет работать открытая площадка «Мы славим победу». И в завершение, только по 31 мая в Зика украшения с бриллиантами с фиксированной скидкой 25%. Зика – ваши драгоценные моменты. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, местами небольшие кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы, в ночные утренние часы местами слабый туман. Ветер юго-западный, западный, температура воздуха ночью +3, +8, днем +13, +18. Сейчас в Могилеве +11.

0: Компания «Бабушкина Крынка» поздравляет с Днем Победы. Низкий поклон ветеранам. Мира, здоровья и счастья.
1: Радио «Могилев».

0: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
1: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
2: Наши хиты.

0: понял, мы с ним просто друзья. Я не понимаю, почему я постоянно виновата и постоянно оправдываюсь перед тобой. Может, это дело в тебе, а не во мне?
1: Стоп.

0: Комбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
1: Что для вас значит работа?
2: Когда просыпаешься утром с охотой?
3: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
2: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
1: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
4: Радио Могилев.

0: Продолжается марафон «Память в каждой ноте». Прямо сейчас вы можете видеть все, что происходит в студии, в прямом эфире, в ТикТок и Инстаграм, радио нижнее подчеркивание Могилев. Эфиры сейчас там проходят, так что непременно заходите. Ну и сейчас мне остается только поделиться, что за гости прямо сейчас у нас. А это творческая семья Любченко, Павел, Елена и ребятишки Владислав и Ярослав. Здравствуйте, мои хорошие.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: В хорошем настроении. Продолжается встречать этот прекрасный праздник. Это радостно, это хорошо. Павел, я знаю, в вашей семье тоже есть история о героях войны, и вам тоже есть кем поделиться вот этой вот историей.
1: Да, дорогие радиослушатели, хочу в первую очередь поздравить вас с этим великим праздником. И давайте все вместе скажем спасибо нашим героям за то, что они сохранили мир и свободу. Ну, конечно же, каждую семью захватило это событие. Я уверен, наши белорусские семьи испытали отголоски войны. И у каждого есть своя история. Вот в год женщин, да, мы вспоминаем героизм наших бабушек. Моя бабушка Мария Акимовна, по девичьей фамилии Никитенко, попала в такую очень сложную ситуацию. Она хотела выбраться из плена немецкого, и в этом ей помогла сестра, которая ее укрыла собою и приняла пулю на себя. И таким образом бабушка осталась жива, а сестра погибла. И как больно и тяжело, вот я вспоминаю, когда еще был маленький, она рассказывала со слезами на глазах эту историю, как она не сберегла жизнь, все-таки сестра погибла. И каждый вечер она молилась за нее и говорила спасибо.
0: Да, такие истории вспоминаются с ужасом, потому что представить себе невозможно, какие чувства испытывали тогда молоденькие девчонки, которые проходили через войну, и вот сестра, да, бабушки, да. Как она героически собой закрыла младшую сестру, это тоже просто не описать и даже не подумать, как это вообще можно было, не хочется об этом думать, никому этого не пожелаем. Да, Паш, спасибо большое за твой рассказ. Елена, да, у Елены тоже есть история, ну, такая вот история необычная, а стихотворение собственного сочинения, и, конечно, хотелось бы такой предысторию немножечко от вас тоже услышать.
2: Мне, конечно же, хочется в первую очередь тоже поздравить радиослушателей с этим замечательным праздником, пожелать мирного неба, чистого неба над головой. Конечно же, и мою семью, как и многие белорусские семьи, затронула эта страшная война. Даже одно слово, оно вселяет такой страх. Сердце сразу замирает, слезы накатываются. Вспоминаешь все рассказы бабушек, дедушек. Хотелось сегодня, конечно, поделиться историей о бабушке Любе, которой на момент войны было 5 лет всего лишь. И она мне рассказывала историю о том, как вот немцы ворвались к ним в хату и какой вот страх они испытывали. У них было 5 деток, 3 братика, и она с сестрой, со старшей. То есть старшая сестра, бабушка, потом 3 младших мальчика. Вот. И, собственно, об этом стихотворение будет.
0: Пожалуйста.
2: Назвала его «Помню». Ранним утром в хату нашу немцы громко постучали. Помню, что мы ели кашу. Помню, за окном кричали. Испугались мы с сестрою, под кровати спрятались. Было страшно всем, не скрою. Братья в погреб забрались. Выстрел за окном раздался. Крики вдруг оборвались. Каждый вздрогнул, испугался. Мы с сестрою обнялись. Помню, мама отворила людям в черных сапогах. Пощадить семью просила. В моем сердце замер страх. Немцы трогать нас не стали. В тот же день долой ушли. Лишь продукты все забрали. Все припасы унесли. У этого стихотворения, конечно, есть продолжение. Оно очень длинное. А вот сегодня такой маленький кусочек. Я сегодня поделилась со зрителями. Спасибо.
0: На самом деле, все эти истории ужасающие, и это большое счастье, что мы имеем возможность рассказывать нашим младшим поколениям, как это было, чтобы предотвратить, наверное, да, в будущем такие же истории. Ну и хотелось бы поговорить сейчас с вашими ребятишками. Ярослав старший, серьезный парень, участвовал сегодня в шествии, и хотелось бы, конечно, вот чувства твои послушать, что ты чувствовал в тот момент, и какая у тебя поддержка была, кто тебя поддерживал?
3: Здравствуйте, я непосредственно участвовал в шествии, я нес портрет своего деда Петра Никитича Синкевича, он был герой войны, прошел войну, вернулся оттуда живым, с двумя медалями, был танкистом, участвовал в операции «Багратион» по освобождению Республики Беларусь. Естественно, это гордость и поддержка была со стороны одноклассников, которые стояли, смотрели, поддерживали.

0: человек, ну, в этой семье как по-другому может быть, правильно? Хотелось бы у тебя спросить, Влад, ты сегодня тоже выступал, у тебя было ответственное выступление на сцене, расскажи об этом подробнее.
1: Да, я выступал со своим коллективом в хоре на Советской площади.
0: А где ты учишься? В какой школе?
1: Я учусь в 7-й школе искусств.
0: И сегодня у тебя было выступление, ты волновался?
1: Немножко.
0: Ну, представляешь, сколько выступлений у тебя еще в будущем, так что остается тебе только пожелать удачи. И я знаю, что с каждым годом артист волнуется все меньше и меньше, да, Павел?
2: Нет, все-таки волнение присутствует. В любом возрасте волнение присутствует, и это нормально.
0: Это нормально, друзья. Вот так вот. Павел, вы сегодня к нам с песней. Друзья мои, напомню, что у нас в прямом инстаграм-эфире вы можете увидеть сейчас выступление Павла вживую. Инстаграм и ТикТок, радио нижнее подчеркивание Могилев. Заходите, Павел будет петь свою песню. Немножечко о ней подробнее еще.
2: Песня, которая была написана Олесем Николаевичем Козека. Это наш писатель, член Союза писателей Беларуси, который презентовал свою песню мне, но как долго я готовился ее исполнить, вы не представляете. Это очень важный и ответственный момент, насколько серьезный текст и слова, то есть до него нужно было дорасти. Угу. И я очень рад и горд за то, что в моем репертуаре появилась такая песня памяти всем павшим в годы Великой Отечественной войны, которая называется «Посреди тишины».
0: Вот именно ее мы сейчас в Инстаграм и ТикТок эфирах посмотрим. Так что, друзья мои, присоединяйтесь. Напомню, у нас в гостях была творческая семья Любченко, Павел, Елена, Владислав и Ярослав. Спасибо вам за то, что пришли. Ждем вас в гости еще.
2: А давайте два коротких и один протяжный. Ура! Ура! Ура! С Днем Победы!
3: Наши хиты.

Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, местами небольшие кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы. В ночные утренние часы местами слабый туман. Ветер юго-западный, западный. Температура воздуха ночью +3, +8 и днем +13, +18.

0: Стоишь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
1: Дорогие жители, гости всей нашей любимой Беларуси, булочно-кондитерская компания «Домочай» поздравляет с Днем Великой Победы. Этот праздник – символ мужества, стойкости и единства. Низкий поклон нашим ветеранам за их подвиг в годы войны. Пусть в ваших домах всегда царят мир, благополучие и радость. С праздником Великой Победы!
2: Радио Могилев.

0: Фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды, родная модная, концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко высказал надежду на нормализацию сложной и напряженной обстановки в мире. Об этом он заявил журналистам в Москве, передает Белта. Отвечая на вопрос по поводу вооружений, которые имеются в распоряжении военных в России и Беларуси, Александр Лукашенко сказал: «Я знаю хорошо ваши вооружения, потому что они и наши. Кое-что мы уже добавили к тому, что у вас есть. Кое-что мы приобрели у вас. Поэтому сегодня мы как никогда обладаем хорошим арсеналом хорошего оружия». Один из журналистов поинтересовался, спокойно ли себя ощущает президент, несмотря на то, что происходит вокруг.
1: Я всегда был спокоен, да, и сегодня тем более. Все нормально, все будет нормально, все хотят жить. Как бы вы, журналисты, не подавали этот материал разный со всех сторон, все хотят жить. И вы, и народы, и американцы, и украинцы, и россияне, и белорусы. Поэтому все будет нормально. В основе жизни.
0: Союзное государство призвано быть в авангарде процессов, нацеленных на преодоление глобального кризиса безопасности. Об этом говорится в поздравлении президента Беларуси Александра Лукашенко в адрес президента России Владимира Путина по случаю Дня Победы, сообщили Белта в пресс-службе белорусского лидера. В год 85-летия начала Великой Отечественной войны мы особенно остро осознаем истинную цену победы и величие подвига солдат и тружеников тыла. Память о тех суровых годах является неотъемлемой частью духовного и исторического наследия Беларуси и России. Служит прочной основой взаимного доверия и подлинного союзничества, говорится в поздравлении. Именно поэтому считаю, что союзное государство призвано быть в авангарде процессов, нацеленных на преодоление нынешнего глобального кризиса безопасности на планете, подчеркнул Александр Лукашенко. В адрес президента Беларуси и белорусского народа поступают многочисленные поздравления с 81-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Пожелание мира, благополучия, процветания белорусскому народу, теплые слова в адрес ветеранов и тружеников тыла направляют зарубежные лидеры, известные деятели разных сфер, руководители международных организаций. Поздравления направили президенты России, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Таджикистана, Кыргызстана, Туркменистана. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Поздравления в адрес белорусского лидера также направили руководители Содружества независимых государств, Организации договора о коллективной безопасности Евразийской экономической комиссии. В Могилевской области проживает 45 ветеранов Великой Отечественной войны. Они спасали мир от коричневой чумы и воевали за мирное небо над головой. В праздничном параде, посвященном Дню Победы, принял участие 99-летний ветеран Великой Отечественной войны Михаил Антонович Титов. В годы войны он был партизаном, затем служил в Красной армии, прошел Восточную Пруссию и встретил победу в госпитале после тяжелого ранения. Он признался, что главным пожеланием для всех считает мир.
2: Прошел дорогу войны от Беларуси до, по сути, центра Германии. Брал Кенигсберг. Прошло много лет, но те годы, которые я прошел с боями, они у меня до сих пор стоят в голове. Пройденный путь забыть невозможно. Он был не просто в трудах, а в боях за нашу Родину, за нашу свободу и независимость. И я до сих пор горжусь, что моя капля крови есть в победе нашего народа над немецко-фашистской Германией.
0: И в завершение финальные цены на хиты в царском золоте. Обновите свою коллекцию ювелирных украшений выгодно. Акция действует по 31 мая. Подробности на царская.бай или по телефону плюс 375-29-716-44-44. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, местами небольшие кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы, в ночные утренние часы местами слабый туман, ветер юго-западный, западный, температура воздуха ночью плюс 3, плюс 8, и днем плюс 13, плюс 18, сейчас в Могилеве плюс 12.
3: День сегодня такой, когда мы все с гордостью заявляем, мы победили. И хочется, чтобы каждый день приносил вам победы, маленькие, большие или грандиозно, масштабные, неважно. Главное, чтобы было мирное небо, чтобы были добрые, отзывчивые люди вокруг. И здорово, если своими достижениями вы будете делиться с нами. Радио Могилев, я, Ира Александрова, шагаем по этому дню вместе.

Да только в этом нет твоей вины. Какой бы мы красивой были,

0: Компания «Бабушкина Крынка» поздравляет с Днем Победы. Низкий поклон ветеранам. Мира, здоровья и счастья.
1: Радио «Могилев».

0: Сегодня повсеместно празднуется День Победы, знаменательный для всех день, и по традиции закончится он, конечно же, патриотической акцией «Споем День Победы». И в 23 праздничным фейерверком на набережной реки Днепр. Кстати, в акции будут принимать участие наши гости, ансамбль «Веселуха», Надежда Сподобаева, художественный руководитель ансамбля, и солисты ансамбля Алексей Черный и Анна Голубева. Здравствуйте, ребята!
1: Добрый день!
0: Соскучились уже по вам. Все, наблюдаем за вами в соцсетях, вашу концертную деятельность. Ну, а сегодня вы у нас в студии, глазки горят, усталости никакой, потому что я понимаю, что от сцены к сцене вы передвигаетесь все эти дни праздничные. Расскажите вот моменты, как это все у вас происходит.
2: Да, действительно, у нас очень много мероприятий. Вот, например, мне кажется, самое масштабное, что было у нас, это 81 час концерт, который посвящен Великой Победе, да, вот 81 час до Великой Победы, вот все три дня, 6 мая мы начали, и вот сегодня мы, скажем так, с ребятами уже финишировали, отстреляли наше вот концертное мероприятие именно этой акции. Это, наверное, было действительно самое, ну, масштабных три дня.
0: Сложно было?
2: Ну, погодные условия нам немножечко подпортили, как говорится.

0: настроение.
1: Знаете, а это, знаете, развлекайтесь, да, такое, однозначно.
2: Вы знаете, вот в эти моменты, когда мы под ливнем поем, я вот уже, мы с ребятами про это подумали и говорили, что нашим дедам было сложнее, поэтому мы выстояли, слава богу, все хорошо.
1: Концертная деятельность, она тоже такая. Я хочу пожелать вам всегда солнечных дней, но не таких, чтобы прям пекло, но таких вот хороших, таких очень комфортных. Ну и, конечно, сегодняшний день не исключение. В акции вы будете принимать участие, да, как вы говорили, в первых рядах. Конечно, гордость берет за то, что и вы тоже участвуете в этом, потому что на самом деле Могилев очень качественно подготовился к празднованию Дню Победы. И чувства какие у вас возникают, когда вы участвуете в этих концертах?
2: Какие у нас возникают чувства? Присоединяйтесь.
0: Чувство гордости, конечно же, за то, что наши деды смогли, и мы, конечно же, будем чтить, мы будем помнить, гордиться. Поэтому в эти моменты, конечно, испытываешь слезы гордости, радости, конечно же, за свою страну и за своих, за свое прошлое, за своих дедов.
2: И дай бог, что и будущее у нас будет светлое.
1: Конечно, без этого никак. Мы в это свято верим. Наши гости приходят в студию. У нас продолжается радиомарафон «Память в каждой ноте». И каждый делится своими семейными историями, которые, может быть, по наследству, да, от бабушек, дедушек переходят. Потому что, ну, на самом деле, семейная традиция передавать вот эти знания о том, как было тяжело, как воевали наши деды, как они старались приносить победу. И благодаря кому мы сейчас живем в мирной Беларуси. И, конечно, мне хочется, чтобы и вы поделились своими историями.
2: Ну, я, наверное, начну первое. Мне очень гордо, что мой прадедушка Лагутов Павел Ануфриевич награжден медалью за отвагу. Вот в годы Великой Отечественной войны он воевал, был в полку, как правильно сказать, стрелковый полк он воевал, в стрелковом полку. Вот, он воевал и был, вот, как говорится, в обороне все это время и пришел домой только вот в 44-м году, получается, его наградили, вот в 45-м он был уже дома, слава богу. А что касается, вот знаете, очень, я люблю вспоминать бабушкину историю, как раз-таки в год белорусской женщины. Так, да. У меня бабушка, это ребенок войны, и вот, к сожалению, так сложилось, что их деревню спали. И в тот момент, вот они были детками совсем, большая семья, понятно, что рожали в тот момент много, они сидели на печке, мамы в тот период дома не было, старшая сестра, скажем так, была за главного человека в доме, и вот ребята, девчонки, мальчишки сидели на печке, зашли немцы, вроде как очень мило с ними побеседовали, попытались угостить конфеткой, в итоге заперли их в доме. И вот бабушка говорила, что вот потянула дымком, как говорится, с коридора. Угу. И старшим сестрам пришлось через окно, там как-то они смогли, я не знаю, докричаться, подали лошадей, вот запрягли лошадей, подали лошадей, и они смогли вынести все-таки всех деток с горящего дома и увезти в соседнюю деревню. И вот где они уже потом, там после войны обосновались, построили дом, вот деревня Голубовка у нас под Могилевым. Вот. И вот такая вот печальная история, с одной стороны, а с другой стороны, вот в плане года белорусской женщины, правда, да, что мы и коня на скаку остановим,
1: да,
2: горящую избу войдем, деток такие. Спасем, поэтому, слава богу, все хорошо, все стали живы.
1: Конечно. Вот такие мы. Алексей, я тоже знаю, что и у вас история какая-то, да, да, имеется.
3: Имеется, я очень горжусь своим дедом Ковалев Михаил Дмитриевич. Ковалев Михаил Дмитриевич, вот он воевал, дошел до Берлина. И информация о нем, это мне рассказывал мой двоюродный брат, которому уже за 50. Вот, и я, к сожалению, своего деда помню плохо, но я его помню. Но плохо помню, потому что мне было лет 6, наверное, когда он ушел из жизни. Вот, и рассказывал брат, что он был ранен, короче, взорвалась мина, и ему осколок попал или в ногу, или в области сердца. Не помню точно. И когда его оперировали, и ему врачи сказали, что если мы вам достанем этот осколок, вы умрете. А если мы его оставим там, где он находится сейчас, то вы будете жить. Вот он выбрал жизнь.
1: и...
3: Вот дошел до Берлина, появились дети, шесть детей, три тети, три брата, ну, вот так. И, конечно, с этим осколком он до конца своих дней вот, жил у него этот осколок войны. Вот так вот.
1: Вот так, так, такая вот память с ним осталась.
3: Да, ничего
1: себе.
3: Да.
1: Анечка, я знаю, что у вас были какие-то традиции интересные в День Победы. Как вы праздновали этот день со своими родственниками?
0: Конечно же, самые такие милые воспоминания с детства. Мы с девочками, с моими сестричками, у нас три девочки в семье, у родителей, с дедушкой, конечно же, ходили на парад, завязывали самые красивые большие банты, в белых гольфиках, собирали прекрасные цветочки, которые бабушка наша Катя выращивала, шли на парад. И я просто помню, знаете, я все-таки была ребенком, я этого не осознавала и не понимала. Просто воспоминания какие-то всплывают. Но я помню реакцию дедушки, когда у него прям скулы ходили, и он вот этот День Победы, слезы, вот я сама говорю, мне, конечно, прям очень тяжело. Я даже боюсь представить, что они пережили, но они огромные молодцы. Мы очень гордимся каждым нашим дедом, каждым человеком, который дошел, прошел, и в итоге выстоял. И спасибо за то, что сегодня... Мирное небо над головой. Мы счастливые люди, товарищи. Мы счастливые люди, поэтому спасибо им просто до неба.
1: Да, на самом деле это очень здорово. И, знаете, есть у нас такая традиция. Гости к нам приходят в рамках радиомарафона «Память в каждой ноте» и поют песню. В сегодняшний день не исключение. Ансамбль «Веселуха» тоже споет песню. И хотелось бы вот подробнее про нее что-то узнать. Как она называется? И какие-то истории, может быть, какая-то интересная есть?
2: Знаете, мы не случайно выбрали именно эту песню. Песня называется «Казаки в Берлине». Как раз-таки... Сегодня у песни день рождения, так же, как и у Дня Победы. Она была создана 9 мая 1945 года. Вот. И как бы песня основана на реальных событиях о том, что военный корреспондент Цезарь Соломонович Солодарь шел по Берлину, увидел казаков у разбитого вермахта, и вот у него сложилась картина песни, и уже вечером этого же дня

0: Песня, поэтому мы сегодня празднуем день рождения Дня Победы и день рождения песни «Казаки в Берлине», которая также стала определенным символом Дня Победы.
1: Спасибо большое. Друзья мои, присоединяйтесь к радиомарафону онлайн сейчас в Инстаграм и ТикТок, радио нижнее подчеркивание Могилев. Ансамбль «Веселуха» исполнит ту самую песню «Казаки», так что присоединяйтесь к эфиру. Ну а мы продолжаем наш эфир, так что оставайтесь и в эфире заодно.
2: Радио Могилев.
3: Это будет наш с тобой секрет. Не

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.

0: Комбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
1: Радио «Могилев».

0: Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, местами небольшие кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы, в ночные утренние часы местами слабый туман. Ветер юго-западный, западный. Температура воздуха ночью плюс 3, плюс 8 и днем плюс 13, плюс 18. В понедельник ночью дожди, днем преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью плюс 2, плюс 7, днем плюс 15, плюс 20. Во вторник днем местами кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10 и днем плюс 20, плюс 25. Данные о погоде предоставил Могилев облгидромет.
1: Я шлю тебе письмо из 45-го. Взгляни на снимок, сверстник дорогой. На нем я вместе с нашими ребятами. Ты посмотри, какой я молодой. Спецкор газеты фронтовой нас высмотрел и щелкнув лейкой адрес взял с собой. А мы опять ушли туда, где выстрелы. Ты посмотри, какой я молодой.

я не слыхал, как злая пуля свистнула. Как я упал и стал землей седой, как обелиском стал и песней чистою. Ты посмотри, какой я молодой.

0: Мебель, которая радует. Приз, который вдохновляет. Пинск Древ проводит рекламную игру. При чеке на сумму от 1000 рублей можно выиграть трендовый комплект. Дизайнерское кресло «Релакс» и журнальный стол только с 1 по 31 мая. Покупайте, регистрируйтесь и выигрывайте. Организаторы рекламной игры «Покупай и выигрывай» ТУП «Пинск Древ» Мобилев. Срок акции с 1 мая по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке их получения по телефону плюс 375-222-73-84-16 и на сайте pinskdrev.by.
1: Дорогие жители, гости всей нашей любимой Беларуси. Булочно-кондитерская компания «Домочай» поздравляет с Днем Великой Победы. Этот праздник – символ мужества, стойкости и единства. Низкий поклон нашим ветеранам за их подвиг в годы войны. Пусть в ваших домах всегда царят мир, благополучие и радость. С праздником Великой Победы!
2: Радио Могилев.

помнишь, как мы с тобой ловили ветер, таяли, как дым. Время уносит нас на пару с ним. Помнишь, на закате тлеющего дня я тебе обещал.

0: Увеличить пенсию в разы просто. Как раз, два, три. Раз. Копим на будущую пенсию до 10% от своей заработной платы. Два. До 3% к личным накоплениям добавит государство. И три. Пользуемся дополнительной накопительной пенсией при достижении пенсионного возраста. Подробности на официальных сайтах Министерства труда и социальной защиты, Фонда социальной защиты населения и государственного предприятия «Стравита».
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Могилеве 16 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил соотечественников с 81-й годовщиной победы советского народа в Великой Отечественной войне. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. 9 мая 1945 года навсегда стала священной для каждого белоруса датой, напоминающей о великом подвиге воинов Красной Армии, партизан и подпольщиков, наших дедов и прадедов, принесших мир и свободу на родную землю и всему человечеству, говорится в поздравлении. Наш долг – быть достойными памяти героических предков, сумевших выстоять в суровых испытаниях, сокрушить фашизм и поднять из руин израненную страну. Низкий поклон дорогим ветеранам. Вечная память павшим воинам, патриотам и безвинным жертвам беспощадной войны, подчеркнул белорусский лидер. Сегодня все пассажирские грузовые поезда дали победный гудок в знак благодарности тем, кому мы обязаны жизнью, сообщили Белта в пресс-центре Белорусской железной дороги. Дикторы по громкоговорящей связи призвали пассажиров на минуту остановиться и почтить память всех, кто защитил страну, спас человечество и подарил нам мирное будущее. Ровно в полдень скорбные удары метронома и мелодия реквиема прозвучали на железнодорожных вокзалах страны. На экранах мониторов транслировалось тематическое видео. Также к общенациональной минуте молчания присоединились работники и пассажиры национального аэропорта Минск. В День Победы в Могилеве участниками праздничного шествия стали порядка 53 тысяч человек. Могилевчане прошли 9 мая единой колонной, чтобы отдать дань памяти героям, освободившим мир от нацизма. Среди шествующих можно было увидеть представителей предприятий, организаций, общественных объединений, подрастающее поколение. Особый символизм шествию придала акция «Беларусь помнит». Многие участники держали в руках портреты своих родственников-героев, подчеркнув тем самым значимость героических подвигов наших предков-защитников.
2: Это дань памяти нашим дедам, которые воевали за свободу и независимость нашей Родины. Это вот мои дядьки. Один погиб, второй прошел всю войну. Войта у Данила Кузьмич, это погиб в 44-м году на Украине. И Войта у Иван Кузьмич, он прошел всю войну, награжден боевыми наградами.
3: Кирилловский Петр Андреевич, это мой дедушка. К сожалению, он 2 года не дожил до того, как я родился, но всю жизнь я воспитан на бабушкиных рассказах, как он воевал, как он был ранен, награжден медалями, поэтому для меня с детства воспитывался к огромной благодарностью и память, которую я храню о дедушке, даже не видя его. Я вот уже в 42 года, вот каждый год стараюсь приходить и чтить память своего дедушки и всех, кто воевал, поэтому это огромный праздник для нашего народа.
1: Более 60 пар школьников вышли сегодня на площадь звезд в Могилеве, чтобы исполнить вальс победы. Акция стала данью памяти героям Великой Отечественной войны и символом преемственности поколений, передает Белта. Участники мероприятия предстали в стилизованных нарядах. Для многих школьников это был первый опыт участия в подобной акции. Подготовка вальса заняла 2 недели репетиции. Особую трогательность мероприятию придало то, что юноши и девушек пришли поддержать старшее поколение. Пока школьники кружились в вальсе, на площади звучали композиции военного времени на концерте «Песни великого подвига». Могилевская городская капелла выступает в торговом центре «Атриума». Программа «Живет победа в поколениях» проходит возле гимназии колледжа искусств имени Глебова. Завершится праздничный день на площади Славы. С 21.30 до 23 часов здесь состоится театрализованный концерт «Они выстояли, чтобы мы жили» и патриотическая акция «Споем День победы». А в 23 часа небо над набережной Днепра раскрасит праздничный фейерверк. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, местами небольшие кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы, в ночные и утренние часы местами слабый туман, ветер юго-западный, западный, температура воздуха ночью плюс 3, плюс 8, и днем плюс 13, плюс 18. Сейчас в Могилеве плюс 12.
4: С Днем Победы поздравляю всех и каждого. И чем бы вы сегодня не были заняты, пусть все будет без помех. Это касается и радиоприема, хиты для настроения. Обещаю вам на ближайший час. Ира Александрова из приемников. Не забывайте делать громче, когда слышите любимый трек. Говорят, от этого с организмом начинают твориться невероятные вещи. Вот и давайте проверим. Ну а пока давайте вспомним те самые партизанские времена, когда люди были другими, наши бабушки и дедушки.

0: Компания «Бабушкина Крынка» поздравляет с Днем Победы. Низкий поклон ветеранам. Мира, здоровья и счастья.
1: Радио «Могилев».

0: безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
1: Агрокомбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
2: Радио Могилев.

Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, местами небольшие кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы. В ночные утренние часы местами слабый туман. Ветер юго-западный, западный. Температура воздуха ночью +3, +8. И днем +13, +18.

0: Дорогие жители, гости всей нашей любимой Беларуси, булочно-кондитерская компания «Домочай» поздравляет с Днем Великой Победы. Этот праздник – символ мужества, стойкости и единства. Низкий поклон нашим ветеранам за их подвиг в годы войны. Пусть в ваших домах всегда царят мир, благополучие и радость. С праздником Великой Победы!
1: Филиал «Могилевские тепловые сети» РУП «Могилев Энерго» сообщает, в связи с проведением плановых работ по подготовке тепловых сетей к отопительному периоду по зоне теплоснабжения котельной номер 1 с 11 по 21 мая будет отсутствовать горячее водоснабжение районов Юбилейный, Техноприбор, улица Ленинская, Пионерская, Первомайская, Крупская, Белинского, проспект Мира. Более подробную информацию можно получить по телефонам 70 50 67 МТС 8 033 319 15 90 или на сайте РУП «Могилев Энерго».
2: Радио «Могилев».

0: Вот уж да, слово «мир» сегодня актуально как никогда. Отмечаем один из самых важных праздников в истории страны – День Победы. Конечно же, это не только праздничный день, но еще день памяти, глубокого уважения и благодарности всем, кто приближал этот день. 9 мая на календаре, а на радио «Могилев» продолжается радиомарафон «Память в каждой ноте». Со мной в студии сейчас главный редактор радио «Могилев» Нина Михнова. У нас в студии в течение дня сегодня побывало много гостей, каждый из которых рассказал историю своих героев и особая гордость за то, что женщин среди них огромное множество.
1: Да, уважаемые слушатели, добрый день. Радиомарафон «Память в каждой ноте» — это как раз такая дань памяти тем, кто завоевал мирное небо над нашей головой. Ну а песня — это один из тех способов или один из таких инструментов, которые нам строить и жить помогает. И мы сегодня обсуждали с нашими гостями, что военные песни есть песни лирические, они настраивали на определенный лад. А есть песни, которые пелись для того, чтобы поднимать тот самый дух, давать надежду, давать веру и давать вот это вот стремление к тому, чтобы все было действительно к лучшему.
0: И самое интересное, да, что наши герои рассказывали сегодня о, ну, обычно как, про прадедов, да, про героев прадедов, но очень много среди них женщин, оказывается, девчонок, молодых девчонок, 13-17 лет, которые способны были на такие подвиги, что просто волосы встают дыбом, это не пожелаешь такого никому, конечно же. Очень много историй было таких вот именно героических. Маленькие,
1: да,
0: девчонки.
1: Героических о девушках, о девочках, о женщинах. Тут мы нацелили героев, которые приходили к нам в студию, рассказывать семейные истории про женщин, поскольку год белорусской женщины, и хочется уделить внимание и тем, кто на своих плечах где-то вынес и тяготы того, что воевал, да, воевали женщины, того, что эти женщины оставались в тылу, оставались на оккупированных территориях и прошли через такие испытания,

0: которые, к счастью, нам сегодня и не снились. И благодаря тому, что они это выдержали, что они тогда выстояли, меня тронула каждая история. Когда понимаешь, что 13-летняя, например, девочка, она осталась за мать своим трем сестрам и брату. 13 лет. Но сейчас это даже в голове, наверное, не укладывается.
1: Это точно. Истории все до глубины души. Мы тут даже плакали все вместе в студии. И все, кто был с нами на эфирах, в прямом эфире Инстаграм и ТикТок, все тоже прочувствовали все эти истории, потому что очень много было отзывов. И спасибо, что не остаетесь вдалеке от радиомарафона. Все участвуют, все с большим уважением к этому относятся. Это здорово. Ну и помимо радиомарафона у нас на к Дню Победы есть такие вот традиции на радио. Хочется, чтобы мы вот с людьми, что ли, поделились этими традициями, потому что очень интересно. Да.
0: Радиомарафон в таком формате, как сейчас, он у нас второй год. Но в то же время на радио мы рассказываем эти истории, передаем из уст в уста, какие только передачи у нас не выходили. И «Красная звезда» с ветеранами встречались, и этот архив хранится, потому что мы понимаем, что с каждым годом этих людей остается все меньше и меньше, а их воспоминания, они сохранились в таком вот, в электронном уже формате для того, чтобы к Дню Победы, к каким-то другим важным и памятным датам, потому что есть и 22 июня, и 3 июля, и 85 лет обороны Могилева, мы можем их достать. Плюс хочется, чтобы сейчас вот в эфире прозвучала одна из заставок, которые наши коллеги готовили в свое время к этому Дню Победы, ну а после расскажу немножечко про нее.
2: Под весенним солнцем 45-го года шагали они по чужой, израненной, развороченной взрывами земле. Сколько работы мирной, доброй ожидало и победителей, и побежденных.

0: И вот так вот в звуке, да, сколько сразу ты знакомых звуков слышишь, песен, да, композиций, мелодий, и сразу ассоциации, воспоминания, плюс это голос Олега Васильевича Хлыстова, нашего знаменитого диктора, которого называли Могилевским Левитаном. Ну, а кто такой Левитан? Это как раз тот самый диктор, который рассказывал всю историю Великой Отечественной войны, и создавать эту заставку в свое время помогал наш Анатолий Шпильков, который до сих пор работает, творческий наш сотрудник, творческий наш редактор. И вот благодаря таким увлеченным людям, которые и работали, и работают сейчас, и получается интересная радиоакция, которая откликается нашим слушателям, которая включается, в которых хотят участвовать, которые с удовольствием хотят слушать, ну а сейчас и хотят смотреть, потому что мы можем все это видеть еще и в наших социальных сетях. И за время этого радиомарафона у нас в студии побывало около 30 гостей, плюс огромное количество людей присоединились к нам через социальные сети.
1: В ТикТок и в Инстаграм люди присылали отметки, исполняли песни, читали стихи. Это тоже очень, очень важно и нужно. И спасибо за ваш отклик. И, кстати, до сих пор, даже и сегодня, и продолжают отмечать. И мы за это, конечно, хотим вам сказать огромное-огромное спасибо. Можно ли назвать эту акцию, этот радиомарафон, теперь традиционным? Потому что, здорово же.
0: Да, здорово. И здорово, что откликается. И это как раз про то, что помогает передавать память о том, что происходило. Потому что люди, с одной стороны, поют песни, а песни вот как ДНК заложены в нас. А с другой стороны, они рассказывают истории своих семей, и это тоже передают. И сочиняют стихи. Сегодня у нас прозвучало стихотворение, которое наша могилевская писательница создала под влиянием истории своей бабушки, которая в 5 лет столкнулась с тем, что такое война. Вот это уже стало как стихотворение. И это тоже стихи, это тоже ноты, это тоже своего рода музыка. И участники, которые и в том году присоединялись, и вот в этом снова действительно международный, я считаю, радиомарафон, поскольку и Россия, разные города, и в этот раз уже сама написала блогер из Германии Линда Крайнкова о том, что она хочет свою новую версию песни «Верочка», написанную на стихи солдата воевавшего. Он написал эти стихи в 1944-м, а внучка передала эти стихи Линде, благодаря чему появилась эта композиция. То есть вот уже у нас участники из Германии, и нам писали еще из Франции. То есть действительно марафон международный. Да, и огромное-огромное спасибо, что так вот получилось. Песня сейчас Линды прозвучит в нашем эфире. Радиомарафон — это будет как такая финальная точка именно в радиоэфире, но в социальных сетях наши слушатели и на протяжении сегодняшнего дня, и завтра смогут наблюдать всех тех,

0: Мы разные. Кто-то любит веселиться, кто-то тешит себя воспоминаниями, а кто-то хочет быть модным. Мы разные, и это здорово. Но нас объединяет мобильное приложение Radio Player Беларусь и сайт radioplayer.by. FM всегда с тобой.
1: Могилев-Зеленстрой приглашает на работу водителей автомобиля, трактористов. Заработная плата 1800-2500. Иногородним предоставляется арендное жилье. Телефон 8-0-222-70-75-41.
2: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
3: Телефон рекламной службы 32-32-32.

0: Могилеве 17 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко присутствовал на параде в честь 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, которая проходила на Красной площади в Москве, передает Билта. Александр Лукашенко прибыл на Красную площадь вместе с президентом России Владимиром Путиным. Глава белорусского государства вместе с другими лидерами расположился на центральной трибуне рядом с ветеранами. После военного парада Александр Лукашенко и главы делегации возложили цветы к могиле неизвестного солдата у стен Кремля. Почтив память погибших в Великой Отечественной войне. В торжествах по случаю 81-й годовщины победы в Москве также приняли участие президенты Казахстана, Узбекистана, Лаоса, верховные представители Малайзии. По возвращении в Минск президент примет участие в торжественных мероприятиях, которые пройдут в белорусской столице. В посольстве Беларуси в Бразилии прошло мероприятие «Белорусские женщины-победительницы» с участием представителей бразильских СМИ, посвященное Дню Победы. Об этом Белта сообщили в белорусском загранучреждении в Бразилии. Посол Беларуси в Бразилии Андрей Андреев подчеркнул, что прошедший путь от окопов Великой Отечественной войны до космической орбиты белорусские женщины играют ключевую роль в социально-экономическом развитии белорусского общества и миротворческих усилиях нашей страны на международной арене. Бразильские гости ознакомились с фотовыставкой «Беларусь помнит женское лицо победы», подготовленной и представленной Белорусским союзом женщин. Торжественное мероприятие в честь 81-й годовщины победы советского народа в Великой Отечественной войне в Могилеве собрали десятки тысяч человек. 9 мая – самый большой, самый народный, самый душевный и человечный праздник. День Победы объединяет белорусское общество, подчеркнула председателя Могилевской областной организации Белорусского союза женщин Алла Галушко.
2: Сегодня площадь, главная площадь нашего города, собрала могилевчан, гостей нашего города в таком большом количестве. Здесь и Белорусский союз женщин, и Белая Русь, здесь и молодежь. Неважно, какую общественную организацию, политическую партию мы сегодня здесь представляем. Важно, что мы вместе, что мы едины, что мы помним, что мы чтим, значит, этому подвигу жить в веках. Говорю красиво, но по-другому о победе говорить нельзя.
1: Завершится праздничный день на площади Славы с 21:30 до 23 часов. Здесь состоится театрализованный концерт. Они выставили, чтобы мы жили, и патриотическая акция «Споем День Победы» в 23 часа. Небо над набережной Днепра осветит праздничный фейерверк. Внимание, могилевчан и гостей нашего города! Сообщение от госавтоинспекции. Сегодня, после окончания праздничного фейерверка, посвященного Дню Победы, накопление общественного транспорта для подвоза граждан будет осуществляться на Первомайской в районе кинотеатра «Червоная зорка», на Челюскинце в районе Быховского рынка, на проспекте Пушкинском от улицы Большой Чайской в направлении бывшего Дворца культуры области. ГАИ призывает всех участников дорожного движения быть внимательными и взаимовежливыми. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, местами небольшие кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы. В ночные утренние часы местами слабый туман, ветер юго-западный, западный. Температура воздуха ночью +3, +8 и днем +13, +18. Сейчас в Могилеве +11.

0: Компания «Бабушкина Крынка» поздравляет с Днем Победы. Низкий поклон ветеранам. Мира, здоровья и счастья.
1: Радио «Могилев».

0: Только хиты, только выгода. Пинк-Древ снизил цены. Скидки до 45% на мебель для всего дома. И рассрочка без процентов и поручителей теперь до 24 месяцев. Выбирайте и экономьте. Оцените выгоду. Приходите в Пинк-Древ сейчас. Акция действует с 1 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж по телефону +375 29 605 57 57 и на сайте Пинк-Древ.
1: Радио Могилев.

Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, местами небольшие кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы. В ночные утренние часы местами слабый туман. Ветер юго-западный и западный. Температура воздуха ночью +3, +8 и днем +13, +18.

0: Компания «Бабушкина Крынка» поздравляет с Днем Победы. Низкий поклон ветеранам. Мира, здоровья и счастья.
1: Радио «Могилев».

Радио Могилев. Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет. Новости.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко присутствовал на параде в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, которая проходила на Красной площади в Москве, передает Билта. Александр Лукашенко прибыл на Красную площадь вместе с президентом России Владимиром Путиным. Глава белорусского государства вместе с другими лидерами расположился на центральной трибуне рядом с ветеранами. После военного парада Александр Лукашенко и главы делегации возложили цветы к могиле неизвестного солдата у стен Кремля, почтив память погибших в Великой Отечественной войне. В торжествах по случаю 81-й годовщины Победы в Москве также приняли участие президенты Казахстана, Узбекистана, Лаоса и верховный правитель Малайзии. По возвращению в Минск президент примет участие в торжественных мероприятиях, которые пройдут в белорусской столице. Мы помним, мы гордимся. В торжественном шествии, посвященном 81-й годовщине Великой Победы, в Могилеве приняли участие порядка 53 тысяч человек. Ветераны, бывшие малолетние узники, руководство области и города, военнослужащие, молодежь, участники патриотической акции «Беларусь помнит». По традиции люди пришли с портретами своих родных, которые воевали за нашу свободу и мирное небо над головой.
2: Это мой дедушка Шарлай Михаил Николаевич. Прошел всю войну, дошел до Берлина, чтобы мы теперь жили под мирным небом.
3: Это мой отец Светко Алексей Акзарович, который в 19 лет ушел на фронт, командовал минометным взводом, дважды был ранен, но дошел до Берлина.
4: Праздник – это, во-первых, дань уважения погибшим, которые создали наше будущее.
5: Я ребенок тех людей, которые пережили все это военное лихо.

0: Традиции, все эти тяготы. Отец воевал, мой земля пухом ему, то есть мама. Здесь все могилевчане, поэтому, как бы, наверное, Бог миловал, что нашему поколению, то, что лихолетия эти нас миновали.
1: С праздником!
2: Более 60 пар школьников вышли сегодня на площадь звезд в Могилеве, чтобы исполнить вальс победы. Акция стала данью памяти героям Великой Отечественной войны и символом преемственности поколений. Участники мероприятия предстали в стилизованных нарядах. Для многих школьников это был первый опыт участия в подобной акции. Подготовка вальса заняла 2 недели репетиции. Пока школьники кружились в вальсе, на площади звучали композиции военного времени на концерте «Песни великого подвига». Вечерняя программа празднования Дня Победы в Могилеве будет проходить на площади Славы с 21:30 до 23 часов. Здесь состоится театрализованный концерт «Они выстояли, чтобы мы жили» и патриотическая акция «Споем День Победы». В 23 часа небо над набережной Днепра раскрасит праздничный фейерверк. Внимание могилевчан и гостей нашего города. Сообщение от госавтоинспекции. Сегодня, после окончания праздничного фейерверка, посвященного Дню Победы, накопление общественного транспорта для подвоза граждан будет осуществляться на Первомайской в районе кинотеатра «Червоная зорка», на Челюскинце в районе Быховского рынка, на проспекте Пушкинском от улицы Большой Чайковской в направлении бывшего Дворца культуры области. ГАИ призывает всех участников дорожного движения быть внимательными и взаимовежливыми. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, местами небольшие кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы, в ночные утренние часы местами слабый туман. Ветер юго-западный, западный, температура воздуха ночью плюс 3, плюс 8, днем плюс 13, плюс 18. Сейчас в Могилеве плюс 11.
3: Ну что, огромный привет всем, кто получает удовольствие от этой субботы. Полет нормальный, вероятность выспаться, конечно, на выходных минимальная, но на то они и выходные, чтобы выжимать из них максимум. И чем бы вы сегодня ни занимались, поддерживать будем мы вас. Радио Могилев и я, Ира Александрова. Поехали!
4: Радио Могилев.

0: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Наши хиты.

0: Алиса, включи радио Могилев.
1: Хорошо, включаю радио Могилев.
2: Дорогие жители, гости всей нашей любимой Беларуси, булочно-кондитерская компания «Домочай» поздравляет с Днем Великой Победы. Этот праздник – символ мужества, стойкости и единства. Низкий поклон нашим ветеранам за их подвиг в годы войны. Пусть в ваших домах всегда царят мир, благополучие и радость. С праздником Великой Победы!
3: Радио «Могилев».

0: Легенда?
1: В дни, когда мне не везет, не разогнаться на взлет, я знаю все наперед, это пройдет. И когда все лучше всех, не существует помех.

понятно, что в выходные сон для слабаков, это многие думают, но к понедельнику ж потом получат усталость, не успев оказаться на работе. Кстати, об утреннем пробуждении ученые рассказали, почему не стоит переставлять утром будильники. Такие действия могут реально увеличить усталость и заставить человека чувствовать себя более сонным. Это происходит потому, что время между гудками очень маленькое, тело не имеет достаточного количества времени, чтобы погрузиться обратно в глубокий сон. И более того, мозг может запутаться в том, что на самом деле означает тот самый будильник. Может просто взять и перестать реагировать на него. И тут еще один совет. Чаще меняйте мелодию на будильнике. Это все слишком заманчиво, знаете, полежать в постели еще несколько минуточек, но эти несколько лишних минуточек могут принести больше вреда, чем пользы. И если человек не готов выбраться из постели, это, вероятно, означает, что он не выспался. Поэтому сначала нужно убедиться, что вы получаете рекомендуемые 7-8 часов сна. Пользуйтесь!

Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, местами небольшие кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы. В ночные утренние часы местами слабый туман. Ветер юго-западный, западный. Температура воздуха ночью +3, +8 и днем +13, +18.

0: Радио Могилев.
1: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: В Могилеве 19 часов.
1: Обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Церемония возложения венков и цветов к монументу Победы в Минске начинается в эти минуты. В торжественном мероприятии примет участие президент Беларуси Александр Лукашенко, передает телеграмму.

0: Канал Полпирова. Люди разных поколений, возрастов, профессий собрались вместе, чтобы отдать дань уважения тем, благодаря кому каждый наш год мирный. Церемония Обелиска Победы в прямом эфире всех национальных телеканалов и на портале Видеобил. В адрес президента Беларуси Александра Лукашенко и белорусского народа поступают многочисленные поздравления с 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Президент России Владимир Путин в поздравительном послании подчеркнул, что День Победы навсегда вписан в общую историю двух стран как символ мужества, героизма и самоотверженности. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в поздравлении белорусскому лидеру отметил, что в День Победы потомки с чувством глубокой благодарности отдают дань уважения фронтовикам и труженикам тыла за их героизм и самоотверженность. Самоотверженный труд. Председатель Могилевского облисполкома Анатолий Саченко сегодня провел встречу с ветеранами Великой Отечественной войны и бывшими малолетними узниками фашистской неволи. В мероприятии также приняли участие помощник президента Республики Беларусь, инспектор по Могилевской области Сергей Наливайко и председатель областного совета депутатов Александр Горошкин. Руководство региона обратилось к участникам торжественного приема со словами поздравления и благодарности за их стойкость, мужество и достойный пример для молодого поколения. После встречи ветераны приняли участие в шествии поколений «Беларусь помнит». Порядка 53 тысяч человек в Могилеве стали участниками праздничного шествия в День Победы. По традиции 9 мая праздничную программу в городе на Днепре открыли парад потомков Великой Победы, торжественный марш воинских частей Могилевского гарнизона, а также театрализованное шествие поколений «Беларусь помнит». Уже второй год подряд в параде принимала участие коробка Следственного комитета Могилевщины. Также во второй раз в параде ко Дню Победы участвовали кадеты Могилевского областного кадетского училища имени Героя Советского Союза Евгения Николаенко. На площади Ленина они показали плацконцерт, представив новую программу синхронного вращения карабинами. Для юных патриотов День Победы – значимый праздник.
1: Пришли отмечать этот праздник, как и все наши белорусы.
2: Мне это очень важно. Праздник 9 мая, День Победы.
3: Очень важный для нас праздник. Мы, как будущие защитники Отечества, уже с наших малых лет начинаем осознавать боль и страдания, которые перетерпели те, кто погиб. Мы чтим их память.
4: Я поздравляю всех с 9 мая. Пусть этот праздник помнят все могилевчане, вся Беларусь.
0: Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, местами небольшие кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы, в ночные утренние часы местами слабый туман. Ветер юго-западный, западный, температура воздуха ночью плюс 3, плюс 8, днем плюс 13, плюс 18. Сейчас в Могилеве плюс 11.
5: Если вы до сих пор не побывали на различных мероприятиях, посвященных Дню Победы, я вам настоятельно рекомендую выйти из дома, потому что в 21.30 начнется театрализованный концерт. Они выстояли, чтобы мы жили. И патриотическая акция «Споем День Победы». В 23 часа состоится праздничный фейерверк на набережной Днепра. Ну а если вдруг нет возможности, тогда заходите в наши соцсети, мы там делимся с вами самым интересным. Группа «Радио Могилев» ВКонтакте, Трэдс, Инстаграм и ТикТок «Радио Нижнее подчеркивание Могилев». Ну и информационный телеграм-канал «Беларусь 4 Могилев». Заглядывайте, подписывайтесь и оставайтесь с нами.
6: Радио Могилев.

0: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белпай.
1: Агрокомбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
2: Мебель, которая радует. Приз, который вдохновляет. Пинск Древ проводит рекламную игру. При чеке на сумму от 1000 рублей можно выиграть трендовый комплект. Дизайнерское кресло «Релакс» и журнальный стол только с 1 по 31 мая. Покупайте, регистрируйтесь и выигрывайте.
3: Организаторы рекламной игры «Покупай и выигрывай» ТУП «Пинск Древ» Могилев. Срок акции с 1 мая по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке их получения по телефону плюс 375 222 73 84 16 на сайте pinskdev.by.
4: Наши хиты.

Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, местами небольшие кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы. В ночные утренние часы местами слабый туман. Ветер юго-западный, западный. Температура воздуха ночью +3, +8. И днем +13, +18.

0: люди странные, так отчаянно хотим быть счастливыми, но не замечаем моменты, которые могут сделать нас счастливее. Например, есть исследование, по итогам которого выяснилось, что люди часто чувствуют себя счастливее, когда помогают другим. Помогая, человек испытывает чувство удовлетворения, значимости и связи с окружающими, повышается самооценка, улучшается настроение, снижается уровень стресса, что, собственно, способствует повышению уровня счастья. А еще на это могут повлиять хиты фоном, это 100%. У нас их огромное количество и на все вкусы. Так что делайте громче.
1: Новинка на радио Могилев.

С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко традиционно в праздник 9 мая принимает участие в торжественных мероприятиях в честь Дня Победы, передает Билта. Глава государства вместе с тремя сыновьями возложил венок к монументу Победы в Минске. «День Победы – это день национальной гордости», – сказал Александр Лукашенко. «Мы помним наших солдат и офицеров, белорусских партизан и подпольщиков, женщин, взявших в руки оружие. Преклоняем головы перед матерями, которые отдавали своих сыновей и дочерей на фронт. Мы сегодня с болью в сердце вспоминаем о детях войны, взявших в руки винтовку или ставших станку в тылу. Гордимся всеми, кто после победы поднимал Беларусь из руин, отстаивая города, восстанавливая народное хозяйство». Александр Лукашенко предложил возвращать домой с чужбины останки советских воинов.

передает Билл. Там мы помним и чтим освободителей родной земли. Сегодня и будем помнить всегда. Все цветы и венки возложены нами и в память о тех, кто остался лежать там, на чужбине, отдав свою жизнь за жизнь народов Европы. Их нужно вернуть домой, сказал глава государства. Александр Лукашенко напомнил о том, какую страшную цену заплатили народы Советского Союза непосредственно Беларуси за освобождение Европы от фашизма. Все, включая западных лидеров, признали определяющую главную роль Советского Союза в разгроме фашизма. Все, в том числе и жители западных стран, знали, какой след оставили на нашей земле гитлеровские палачи, сказал глава государства. Александр Лукашенко напомнил, что в Советском Союзе в годы войны погибли более 30 миллионов человек. Были разрушены 2000 городов, уничтожены более 70 тысяч сел и деревень. Беларусь в той войне потеряла каждого третьего своего жителя. Александр Лукашенко открыто заявил, в ком Беларусь видит противников и врагов, передает Билд. А знамя победы сегодня в наших руках. Передавая его от поколения к поколению, мы бьемся на всех фронтах за правду о той войне, за статус победителей, за суверенное право выбирать свой путь на своей земле. Беларусы, как никто, знают, насколько быстро лозунги о новом порядке превращаются в виселицы, лагеря, пепелища и безымянные рвы, сказал глава государства. Мы знаем, кто наш противник и враг. Это не народы. В Европе живут семьи, которые, как и беларусы, хранят правдивое воспоминания о развязанной гитлеровскими фашистами войне. Наш враг – реваншисты, прямые идейные потомки эсэсовцев, бандеровцев и лесных братьев. Необходимо научить молодежь видеть лицо фашизма под маской благих намерений, заявил Александр Лукашенко, передает Билд. А нам, наследникам победителей, нельзя забыть, кто мы, если хотим жить в мире и безопасности, если мы не хотим войны, подчеркнул белорусский лидер. Наш долг – сохранить правду о той войне, рассказывать все, даже то, что тяжело порой произносить, продолжил глава государства. Мы должны научить свою молодежь видеть лицо фашизма под маской благих намерений. Это то, что мы обязаны сделать для их мирного будущего и родной земли. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде.

0: Местами небольшие кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы. А в ночные утренние часы местами слабый туман. Ветер юго-западный, западный. Температура воздуха ночью плюс 3, плюс 8. Днем плюс 13, плюс 18. Сейчас в Могилеве плюс 10.
1: Ну что я вам могу сказать по поводу выходного, субботнего, праздничного дня? Да круто все, как будто включилась, знаете, запасная батарейка, потому что вчера еще, помните, ходили все как сомнамбулы, зевали, хандрили, а сегодня как огурчики, всем хорошо. Так держать, всем настроение, приятной компании, ну и Радио Могилев под боком.
2: Радио Могилев.

0: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Наши хиты.

Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, местами небольшие кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы. В ночные утренние часы местами слабый туман. Ветер юго-западный, западный. Температура воздуха ночью плюс 3, плюс 8 и днем плюс 13, плюс 18. В понедельник ночью дожди, днем преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью плюс 2, плюс 7, днем плюс 15, плюс 20. Во вторник днем местами кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10 и днем плюс 20, плюс 25. Данные о погоде предоставил Могилев, облгидромет.

0: Дни и ночи в боях матерям письма изредка слали. Милосердие жило.
1: В Могилеве 21 час.

0: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Глава государства Александр Лукашенко в праздник 9 мая в Минске на церемонии возложения венков и цветов к монументу Победы напомнила о том, какую страшную цену заплатили народы Советского Союза и непосредственно Беларуси за освобождение Европы от фашизма, передает Билта. Мы празднуем День Великой Победы, подарившей нашему народу жизнь и свободу. Празднуем из года в год с шествиями, салютами, со слезами и горечью. С того самого момента, когда над советской страной раздался голос Левитана, тогда диктор произнес слово, которое мечтал услышать каждый. Победа. Оно изменило мир. Великая Отечественная война завершилась, сказал глава государства.
1: Наша когда-то большая советская родина, истерзанная, измученная, освободила Европу. Все, включая западных лидеров, признали определяющую главную роль Советского Союза в разгроме фашизма. Это было тогда. Все, в том числе и жители западных стран, знали, какой след оставили на нашей земле гитлеровские палачи. Более 30 миллионов погибших, около 3 миллионов сирот, 25 миллионов.

0: миллионов человек, лишенных родного дома. 2000 разрушенных городов и более 70 тысяч уничтоженных сел, деревень. И миллионы жизней, сломанных по воле безумца его армии, собранной со всей Европы. Уголовное дело о геноциде белорусского народа добавляет к цифрам наших потерь новые. Плюс 47 карательных операций, о которых мы не знали. Плюс 166 мест уничтожения и захоронения. На карте сожженных деревень уже 13 тысяч адресов. 300 населенных пунктов разделили трагическую судьбу Хатыни. Погиб каждый третий. Невосполнимая для нас утрата и страшная цена за то, чтобы погасли печи Освенцима и Треблинки. Чтобы больше никогда с востока на запад не шли эшелоны с рабской рабочей силой, богатствами родной земли. Тогда, в 45-м, каждый советский воин, прошедший через освобожденную Беларусь, знал, что он пойдет дальше, до самого Берлина, по дороге священной борьбы добра со злом.
1: Необходимо научить молодежь видеть лицо фашизма под маской благих намерений, заявил Александр Лукашенко, передает Билд. А нам, наследникам победителей, нельзя забыть, кто мы, если хотим жить в мире и безопасности, если мы не хотим войны, подчеркнул белорусский лидер. Наш долг – сохранить правду о той войне, рассказать все, даже то, что тяжело порой произносить, продолжил глава государства. Мы должны научить свою молодежь видеть лицо фашизма под маской благих намерений. Это то, что мы обязаны сделать для их мирного будущего и родной земли. Историческую память важно сохранять всегда и особенно сегодня, когда ко власти в Европе пришло поколение потомков нацистов, для которых идея реванша заложена от рождения. Такое мнение высказал председатель Могилевской областной ветеранской организации Анатолий Глаз, говоря о значении празднования Дня Победы. Сейчас на Западе тратят ресурсы, время, лучшие силы для того, чтобы создать образ врага, подчеркнул Анатолий Глаз.
2: Образно говоря, не видят никакой другой, более важной проблемы для своих народов, кроме как изображать врага. Естественно, враг кто? Славяне, мы. Применительно к исторической памяти, я хочу сказать, что как не вычерпать море, так не избавиться от исторической памяти и людей, и новых поколений наших детей, внуков, правнуков, которые растут. И как бы они ни старались, все равно растение жизни пробьется сквозь асфальт. И люди поймут истинную цену и победы, и того, что сделал советский народ и белорусский народ в частности.
1: Вечерняя программа празднования Дня Победы в Могилеве будет проходить на площади Славы с 21.30 до 23 часов. Здесь состоится театрализованный концерт «Они выстояли, чтобы мы жили» и патриотическая акция «Споем День Победы». В 23 часа небо над набережной Днепра раскрасит праздничный фейерверк. После окончания праздничного фейерверка накопление общественного транспорта будет осуществляться на Первомайской в районе кинотеатра «Червоная зорка», на Челюскинце в районе Быховского рынка, на проспекте Пушкинском от улицы Большой Чайской в направлении бывшего Дворца культуры области. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, местами небольшие кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы. В ночные утренние часы местами слабый туман. Ветер юго-западный, западный. Температура воздуха ночью +3, +8. Днем +13, +18. Сейчас в Могилеве +10.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: умолкли залпы орудий. Над нами лишь солнечный свет.
1: На чем проверяются люди, если войны уже нет?
0: Приходится слышать нередко сейчас, как тогда. Ты бы пошел с ним в разведку?
1: Нет.
0: Или там? Ни уха нет уже бронебойный,
1: не быть похоронной под дверь.
0: И кажется, все так спокойно, негде раскрыться теперь.
1: Но все-таки слышен нередко
0: сейчас, как тогда. Ты бы пошел с ним.
2: В Могилеве 22 часа.

Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, местами небольшие кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы. В ночные утренние часы местами слабый туман. Ветер юго-западный, западный. Температура воздуха ночью +3, +8 и днем +13, +18.

0: Радио Могилев.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 32 32 32.

день победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты обгорелые в пыли, этот день мы прибыли.

вы, мама, возвратились мы не все, босиком бы пробежаться по росе. Пол Европы прошагал.

области облачно с прояснениями, местами небольшие кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы. В ночные утренние часы местами слабый туман. Ветер юго-западный, западный. Температура воздуха ночью +3, +8. И днем +13, +18.

0: всего лишь гроза.
1: Радио «Могилев».

Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02330/64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: 10 мая по Могилевской области облачно с прояснениями, местами небольшие кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы, ветер юго-западный, западный, температура воздуха днем плюс 13, плюс 18.
1: Радио Могилев.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

10 мая по Могилевской области облачно с прояснениями, местами небольшие кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы, ветер юго-западный, западный. Температура воздуха днем +13, +18.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев слушай каждую пятницу в 17:15.

10 мая по Могилевской области облачно с прояснениями, местами небольшие кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы, ветер юго-западный, западный, температура воздуха днем +13, +18.

полуночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.